0: доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
0: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
3: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
2: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
0: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
3: По поводу навигации.
4: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
0: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
6: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность, доходность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагро есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
5: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до 700 долларов за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
7: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в Северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
5: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений MMI. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
8: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали стали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
5: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
11: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
12: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Основное главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
11: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
13: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
11: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
5: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
14: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. поет Sting в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
14: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
16: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
14: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
17: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
18: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
17: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 20 по 24 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
19: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
17: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех,

0: пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло. Летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. С какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
1: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в без ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях обращает

0: заседании Конгресса назвал закончившимся. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум два иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточной системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллионов. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
0: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы, искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственной или частной, мультфильмы фильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация и Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
5: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть. Несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
0: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река Моря» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройство для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
8: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обосновано. обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
9: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
8: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
10: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
8: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
0: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
11: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других. других групп. Например, Керинг действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
0: Анна Липса-Клеймонс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%. Закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в V веке до н.э. эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 км. километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
6: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
13: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Джанкое в результате удара беспилотников погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают профильные службы. Ситуация находится на контроле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и выступили за отказ от силовых методов урегулирования кризиса. Подчеркнута необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности в регионе и свободы судоходства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в поддержке России нового проекта резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу. По его словам, США переработали документ, однако неясно, удастся ли ему избежать вето. Ранее аналогичный проект не был принят из-за позиции России и Китая. Масштабная атака украинских беспилотников по территории России свидетельствует о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. Такое мнение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее Минобороны сообщила, что за несколько часов были сбиты десятки беспилотников над российскими регионами. США за последние 9 недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти и вышли на первое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом эксперты отмечают сокращение внутренних запасов и сомневаются, что такие объемы поставок удастся сохранять длительное время. Ранее аналитики сообщали о снижении мировых запасов нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Business FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
14: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы органов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического, и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
14: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
16: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения, в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
17: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
16: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE великий, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
14: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
18: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
17: По поводу навигации.
18: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
14: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. С Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Росагро», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Росагро» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Росагро» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
19: Если ситуация с «Росагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Росагро» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
20: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии. Например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
0: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
1: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
0: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам.
21: С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется.
13: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Ивлекулеев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России и в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
2: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего. Говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес FM, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
4: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
2: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
5: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
5: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
10: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, озлобляют их, настраивают против учителей, против директора.
5: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
23: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать в 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
24: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
23: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборной сборника здравоохранения в России с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
6: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, но и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
23: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
13: Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: Каталонец Раймунд Луллий, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте.

0: раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следует политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», — говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в БЕЗ ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгий Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрии, подробности на Business FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которые ведут игроки, ненавидящие друг друга.

0: но все-таки не желающий опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Ормузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно. То есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек. Когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы, искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
1: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственной или частной, мультфильмы стороны, должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация и Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
5: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть. Несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительно у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река Моря» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
8: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
9: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
8: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Business FM на условиях анонимности пообщаемся. Фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
10: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии, 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
8: А еще один фермер признался Business FM, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании компании сегмента «Лакшери», комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
11: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в V веке до н.э. эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Джанкое в результате удара беспилотников погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают профильные службы. Ситуация находится на контроле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и выступили за отказ от силовых методов урегулирования кризиса. Подчеркнута необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности в регионе и свободы судоходства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в поддержке России нового проекта резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу. По его словам, США переработали документ, однако неясно, удастся ли ему избежать вето. Ранее аналогичный проект не был принят из-за позиции России и Китая. Масштабная атака украинских беспилотников по территории России свидетельствует о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. Такое мнение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее Минобороны сообщила, что за несколько часов были сбиты десятки беспилотников над российскими регионами. США за последние 9 недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти и вышли на первое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом эксперты отмечают сокращение внутренних запасов и сомневаются, что такие объемы поставок удастся сохранять длительное время. Ранее аналитики сообщали о снижении мировых запасов нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Business FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
14: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
14: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию, театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка, такая же, как и прежняя рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
16: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
17: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
16: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
14: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
18: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
17: По поводу навигации.
18: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
14: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
19: Если ситуация с Русагро пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагро есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожа, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
20: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены сначала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
21: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это
0: будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
21: В апреле 1957 года на телеканале BBC в эфир вышла программа «Панорама» с сюжетом о богатом урожае макарон в Тичино, итальяноязычном кантоне Швейцарии. Трехминутный ролик начинался словами «Нет ничего вкуснее, чем спагетти, выращенные своими руками». На видео довольные фермеры снимали с веток макароны и несли их сушиться под солнечными лучами. А диктор рассказывал о сложной селекции вермишели, вредоносных спагеттиевых долгоносиках и кардинальных различиях выращивания макарон в Италии и Швейцарии. Цикл программ «Панорама» был на тот момент достаточно авторитетным проектом, а в британских магазинах тех лет макароны можно было увидеть только в виде консервов. После передачи зрители буквально оборвали редакционные телефоны, интересуясь, где приобрести саженцы макаронных деревьев и как за ними ухаживать.
13: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
3: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
3: Эксперты, опрошенные Бизнес FM, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей. Не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
23: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
3: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
5: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под Sex Pistols, если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
5: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
9: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают в школе. Старшеклассников вырубляют, настраивают против учителей, против директора.
5: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
10: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на треть анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекосы стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
24: Позиция номер один. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер два. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер три. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
10: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится треть рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборной сборника здравоохранения в России с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
7: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
10: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM

0: Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следует политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в БЕЗ ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес ФМ. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том,

0: то обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряют его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании Investland Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно именно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступает в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы, искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
1: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственной или частной, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
5: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятная. невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть. Несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительно у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река Моря» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
9: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
10: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся? Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
9: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
8: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за один десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
9: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
11: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH – это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%. Закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа — 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем, есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний — это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен большинством моих знакомых. Минпромторгкома, профессионально использующих чат-боты перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT-5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
14: Сумма технологий на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Джанкое в результате удара беспилотников погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают профильные службы. Ситуация находится на контроле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и выступили за отказ от силовых методов урегулирования кризиса. Подчеркнута необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности в регионе и свободы судоходства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в поддержке России нового проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу. По его словам, США переработали документ, однако неясно, удастся ли ему избежать вето. Ранее аналогичный проект не был принят из-за позиции России и Китая. Масштабная атака украинских беспилотников по территории России свидетельствует о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. Такое мнение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее Минобороны сообщила, что за несколько часов были сбиты десятки беспилотников над российскими регионами. США за последние 9 недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти и вышли на первое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом эксперты отмечают сокращение внутренних запасов и сомневаются, что такие объемы поставок удастся сохранять длительное время. Ранее аналитики сообщали о снижении мировых запасов нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Business FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
16: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
17: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
16: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
18: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
19: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
18: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
16: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
20: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
19: По поводу навигации.
20: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
16: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
0: Если ситуация с Русагро пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагро есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
21: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армурском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены сначала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
22: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать.
2: Если это будет компания, как противостоять травле и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2012 году вокруг одного из крупнейших британских фармацевтических концернов GlaxoSmithKline разгорелся скандал. Власти США обвинили компанию в сокрытии данных о побочных эффектах некоторых препаратов, торговле без соответствующего разрешения и подкупе врачей. Некоторым докторам за то, что они выписывали своим пациентам препараты производства GlaxoSmithKline, корпорация дарила поездки на Гавайи или билеты на концерт Мадонны. Концерн полностью признал свою вину и готов был расплачиваться за недобросовестность. В бюджет компании даже заложили сумму на судебные издержки – $3.5 миллиарда. Из них почти полмиллиарда оказались сэкономленными. Штраф правительству США составил как раз 3 миллиарда. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
3: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу 2-го высшего образования. Программу 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
3: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
22: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
3: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
23: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. поет Sting в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
23: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
9: Это все потому, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
23: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
10: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
11: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
10: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
24: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
10: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима

0: уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в БЕЗ ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес ФМ. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре.

0: структуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточной системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить, то есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация капитализация чуть больше 1,5 триллионов, компании Free Float грубо составляет 30%, то есть получается, что 8-10% Free Float это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы, искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет в будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
1: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственной или частной, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация и Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
5: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложностью у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
6: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
7: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиря» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиря» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
9: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
10: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся? Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
9: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
11: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
9: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
12: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липса Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметно, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
15: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Business FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Алиса Потапова. При ударе беспилотников по Джанкою погибли 5 человек. Это мирные жители, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили, что им будет оказана необходимая помощь. Других подробностей не приводится. Суд в Приморье назначил домашний арест руководителю филиала «Нацрыбресурса», которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Его имя не называется. Ущерб в результате действий главы предприятия превысил 2 миллиона рублей. Приморский филиал «Нацрыбресурс» работает в пределах морского порта «Владивосток», а также портов «Охотск» и «Находка». Суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок ареста еще на месяц. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вину он признал частично. Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли мадридский «Атлетико» и вышли в финал Лиги чемпионов. Британцы оказались в финале во второй раз в своей истории. Ответная встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч в матче забил Букайо Сака. В решающем матче соперником «Арсенала» будет победитель пары «Бавария-ПСЖ». Он определится сегодня. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Столица вчера провела первую половину дня без мобильного интернета и даже СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторения в ближайшие дни? Акции «Русагро» перешли государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте дорожали на 3,5%. Во временной приостановке проекта «Свобода» объявил неожиданно Дональд Трамп. Как он сам пояснил, делается это для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Эти и другие темы в нашем эфире. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты объясняют это репетицией ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако вероятность отключения продолжается. Подробнее Евгений Перельчук.
19: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
20: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
19: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, Штатах арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
0: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
21: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
0: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
19: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
22: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
21: По поводу навигации.
22: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
19: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
18: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, бывшего сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и затем арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
23: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходят оценщики, готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
18: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чебанова.
2: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу 2-го высшего образования. Программу 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
4: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
2: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
24: Узнал о войне. Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
25: Я родился через 10 лет после окончания войны, поэтому о войне я узнал, конечно, в раннем детстве. Как точно, я не помню. Помню только момент, что у нас во дворе, я жил в коммуналке на Арбате, во дворе был мужчина, у которого не было обеих ног, и он на такой деревянной дощечке, подшипники были как бы колесиками, и вот он ездил по двору. Я спросил, а почему у дяди нет ног? И мне сказали, что это он воевал, и у него на войне, значит, вот отрезало ноги. Истинную правду про войну мы только сейчас эпизодически узнаем. Колоссальные жертвы, которые были принесены, колоссальные потери. Но то, что это величайшая победа российского, советского народа, для меня это неоспоримость совершенно.
24: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
27: Это программа «Ленкульт», у микрофона Елена Новгородцева. Я с большим удовольствием представляю сегодняшнего гостя, которого я давно-давно ждала. Художественный руководитель ВИА «Волга-Волга», фронтмен группы и заслуженный артист Республики Татарстан Антон Солакаев у нас сегодня в гостях в студии «Бизнес FM». Антон, добрый день.
28: Добрый день, всем привет.
27: Хотела бы спросить, поскольку мы действительно с тобой давно не виделись, как твои дела на творческом поприще? Насколько я знаю, очень много новостей у тебя.
28: Новостей много, новости – это наш двигатель.
27: Давай начнем с того, что ты сам хочешь рассказать людям. Я думаю, что давай лучше так сделаем. С твоих новых альбомов, которые готовятся. И, насколько я понимаю, это не один альбом.
28: В любом случае, все, что будет крутиться вокруг названия «Волга-Волга» и связанное с коллективом и со студией «Волга-Волга» и с фестивалем «Волга-Волга», все, что будет связано в 2026 году и в 2027, я думаю, что в целом это так или иначе будет связано с нашим 30-летием. Как-то у нас так повелось. Мы придумываем себе даты. И какие-то юбилеи,
27: Антон,
28: какие-то
27: это удобно. Я
28: истории,
27: считаю, что это
28: но
27: очень удобно.
28: Это удобно, и я думаю, что это интересно.
27: Вот. В том числе, да.
28: И поэтому все наши работы, и творческие, и, скажем так, более технические, будут в любом случае связаны с этим юбилеем. И мы решили так в коллективе, что в 2026 год мы проведем, ну, помимо каких-то концертов, безусловно, помимо поездок, гастролей, как всегда, мы тоже без них никуда, потому что это наш двигатель торговли, скажем так, вот, за счет этого мы живем. Но мы в любом случае проведем этот год на студии. То есть мы будем записывать песни, записывать альбомы. 26-й год мы будем в большей степени работать на студии, выпускать песни новые, будем формировать их в альбомы. И в 27-м году мы эти альбомы уже будем с легкостью и в удовольствие презентовать в течение всего года в наших турах, посвященных 30-летию, и в наших больших концертах. Альбомы, если быть более, так скажем, предметным, это два альбома, а может быть даже три. Традиционно мы никуда не делим свои два направления. Одно направление – это авторские песни, второе направление – это кавер-версии, да? И один альбом это будет кавер-альбом, Второй альбом – это будет авторский альбом. Более того, мы уже последних два года, наверное, говорим о том, что кавер-альбом, который мы готовим к выпуску, это будет официальный кавер-альбом. То есть все права на песни, которые там будут исполнены, будут официально, есть такое выражение, отмыты, да, то есть официально будет все это проходить через договор с правообладателем, с композитором, кто написал эту песню, с поэтом и, например, с исполнителем, да, оригинальным. Более того, мы стараемся сделать так, чтобы оригинальный исполнитель поучаствовал еще и в нашей версии. То есть либо куплет, либо припев он спел. Например, так мы уже сделали с первой песней, которая предшествовала наш новый кавер-альбом. Эта песня, небезызвестная, «На белом-белом покрывали января», Сергей Васюта, группа «Сладкий сон». Мы сделали свою версию, а Сергей Васюта исполнил в нашей версии еще и припев. И, конечно же, мы очень с большой, скажем так, надеждой смотрим вперед в плане авторского альбома. То есть мы на данный момент записано уже порядка, наверное, 3-4 песен записано, какое-то количество песен уже аранжировано, но еще не записано, и какое-то количество песен уже сочинено, но еще не аранжировано даже. То есть, по большому счету, объем песен для авторского альбома, он уже практически полный. Там, может быть, не хватает для полноценного 10-12 песенного альбома, может быть, песни 2. Вот. Но по большому счету мы все сделаем так, чтобы и авторский альбом, и кавер-альбом новый вышли к второй половине 26-го года и набрали свой оборот именно по прослушиванию в соцсетях и на платформах музыкальных уже в 27-м году, когда нам будет 30 лет.
27: Несмотря на то, что ты известный человек, ты очень-очень скромный. Давай-ка мы поговорим о коллаборациях с известными российскими музыкантами. У тебя время от времени выходят какие-то, может быть, клипы, может быть, песни с известными музыкантами. Вот расскажи об этом. Насколько я понимаю, вы уже что-то записали. Ну, мы все знаем про «Чайф», про Маргулиса, но кто-то есть еще. Совместные работы.
28: Смотрите, на самом деле мы чаще всего, конечно, рассказываем про эти дуэты, эти совместные работы именно в свете того, когда выходит какая-то совместная песня. То есть напомню, да, что у нас был дуэт с Маргулисом, это песня «Журавлики», что
27: авторская песня,
28: особенно
27: твоя.
28: Отрадная, это авторская песня, да, коллектива «Волга-Волга», моя непосредственно. И, например, работа с Владимиром Шахриным над песней «Волга и Кама». Да? Это, конечно, очень знаковые вещи были для меня. Я уже не раз рассказывал о том, что когда-то я и мечтать не мог о том, что с этими людьми я не только познакомлюсь, но еще и запишу песни. Более того, они споют мои песни, то есть моего сочинения, сочинения группы «Волга-Волга». Вот. А потом еще и мы вот так вот, ну, скажем так, музыкально подружимся. Вот. Сейчас мы говорим о том, что у нас на подходе еще несколько дуэтов, еще несколько работ. Уже точно можно сказать, еще одна наша новая песня, которая называется «Одеяло неба». Эту песню мы исполним вместе с Александром Ивановым, группа «Ронда». Тоже большой наш друг. Мы, на самом деле, с Александром познакомились уже давно, дружим уже давно, еще до того, как мы придумали то, что у нас будет какая-то совместная работа. Это вот как раз, например, обратная история, да, с кем-то ты, ну, предлагаешь артисту, такому серьезному, например, как Владимиру Шахрину, сделать совместную песню, песня ему нравится, начинаешь работать над песней, понимаешь, что человек тебе близок, он понимает, что ты ему близок, и действительно случается какая-то такая дружеская химия, да. Вот с Сашей Ивановым, даже вот я могу так говорить, да, немножко так, фамильярности легкой, да, Саша, но мы действительно с ним очень тесно общаемся, вот когда он приезжает в Казань или мы пересекаемся где-то на концертах, мы очень много сидим, разговариваем, общаемся в гримерке о разных вещах и не только о музыке, о жизни, о личном и так далее. И вот пришло время, у нас написалась песня. Когда я писал песню вот «Одеяло неба», я уже понимал, что вероятнее всего это песня для Саши. Потому что она, вот, она очень ивановская получилась. Не специально, но так получилось. Есть еще несколько песен, которые мы сейчас готовим к дуэтной истории. Работа будет вместе с нашим небезызвестным, а очень известным Салават Абы. Вот, Салават Фатхетдинов. Песня будет называться «Казанский вальс».
27: То есть по-русски?
28: Я думаю, что там три куплета. Более того, там еще будет, скорее всего, третий исполнитель какой-то, кто с нами поучаствует. Вероятнее всего, это будет девушка. И, наверное, куплет, конечно, «Салават» споет на татарском. То есть это такая работа больше вот наша такая, республиканская, наверное, будет. Но для нас она тоже такая же значимая. И вот когда мы сейчас начали говорить о том, что мы собираемся делать тоже к 27-му году какие-то дуэты новые, в том числе и уже есть какой-то багаж наработанных дуэтов, говорим о том, что третьим альбомом это будет, вероятнее всего, виниловая пластинка, состоящая только целиком из дуэтов. Вот, то есть там у нас будет дуэт и с «Бурановскими бабушками», который у нас уже был записан до этого, небезызвестная песня «Ира», которую мы с ними исполнили. Я думаю, что там будут также дуэты еще с нашими большими друзьями, такие как там группа «Мураками», группа «Анимация», это наши, да, наши добрые, но уехавшие и процветающие не только в пределах республики, но и за ее пределами. Возможно, будет «Братья Гримм», коллектив небезызвестный. То есть там, на самом деле, такой большой список весомых артистов, и мы хотим сделать вот к 30-летию вот этот винил именно такой вот дуэтный с друзьями.
27: Антон, а вот смотри, немножко бизнесовый вопрос, что касается винила. Да, есть любители винила, ты обожаешь винил, насколько я знаю. Но я так понимаю, что винил будет выпускаться, наверное, все-таки ограниченным тиражом, потому что людям все-таки нужно дать возможность где-то послушать этот альбом и на других носителях, да?
28: Безусловно. Более доступно. Конечно, мы не будем упираться здесь в то, что вот у нас есть только винил. Покупайте, дабы мы обогатились, а вы имели только эту пластинку. Я думаю, что винил — это все-таки больше коллекционная история.
27: А я напоминаю, что мы ведем беседу с руководителем «Виа Волга-Волга», с фронтменом группы Антоном Солокаевым. Это еще не все, продолжение следует.
26: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM.
1: Привет, мой дорогой предприниматель. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну ладно, давай, не спеши отвечать. Сначала послушай программу «Репост» на Бизнес FM Казань. Я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель продаж, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай «Репост» на Бизнес FM Казань. Там я рассказываю и раскладываю все по полочкам и традиционно без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали абсолютно все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
26: Для слушателей старше 12 лет.
9: Новые россияне.
11: В январе 2013 года российский паспорт получил французский актер Жерар Депардье. Он не скрывает, что отказался от французского гражданства из-за грабительского налога на роскошь. Сначала актер обосновался в Бельгии, а потом получил российское гражданство. Ему подарили квартиры в Саранске и Грозном, а прописан Жерар и вовсе в Новосибирске, где планировал открыть бизнес, связанный с продуктами питания. Актер в России подолгу не жил, проводя много времени на съемках в разных странах мира. Весной 2022 года Депардье неоднозначно высказался о спецоперации на Украине. При этом представители Кремля считают, что далекий от политики актер просто не понимает ситуации и готовы при необходимости ее разъяснить. При этом помощники Жерара Депардье заверяют, что актер планирует вернуться в Россию.
9: Новые россияне на Бизнес FM.
26: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Представьте. Жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Brownie Points. Очень приблизительно эту фразу можно перевести с английского как «скаутские баллы». Скаутское движение в Америке, по сути, напоминает советскую пионерию и также призвано поощрять в детях стремление делать добрые дела и развивать полезные, нужные навыки.
0: За любые достижения участникам сообщества начисляются баллы, которые называют «брауни», от слова «браун» – коричневый, по цвету скаутской формы. Каким образом это выражение проникло в деловую сферу, доподлинно неизвестно. Но сейчас фраза «brownie points» означает прибыль, преимущество, любое достижение или успех.
3: Срочные переводы на Business FM.
17: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Олеся Потапова. При ударе беспилотников по Джанкою погибли 5 человек, это мирные жители, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили, что им будет оказана необходимая помощь и поддержка. Других подробностей этого инцидента не приводится. Коммерческое судно CGM San Antonio попало под ракетный обстрел накануне поздно вечером в восточной части Персидского залива. Об этом сообщает CBS News. Судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного боя.

0: вечеринке в Нью-Йорке. Музыканты Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд собрали журналистов, музыкантов и представителей индустрии, пишет Guardian. Альбом включает 14 композиций и охватывает широкий спектр жанров от рок-н-ролла и кантри до танцевальной музыки. Джаггер отметил, что Stones не застревают в одном стиле и сохраняют гибкость, которая остается частью их творческой идентичности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп объявил о временной приостановке проекта «Свобода». Как он сам поясняет, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Каким может быть выход из этой ситуации? Комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Кибердружины создают в России. Их цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Правда, не совсем пока понятно, как это будет работать. Минобороны только что сообщила, средства ПВО российских за ночь сбили 53 украинских БПЛА над регионами России и акватории Черного моря. Напомню, что ранее Киев заявлял, что 6 мая с полуночи, это сегодня, объявляет режим тишины. Эти и другие темы в нашем эфире. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько дней снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, а сам Трамп объявил ночью о кратковременной приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарии политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгону разгрома на промежуточных выборах в ноябре.

0: По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки, офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничения на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе «На мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде». Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год. Его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи РБК заявили, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
2: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Екатерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран, самые известные в Китае. Там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах ЕС жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд. А как следует из данных Автостата, в январе-апреле продажи новых легковушек в стране выросли на 10%. За счет чего это происходит? Подробности позже. Сейчас к другим темам. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем? И выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные минимальные и максимальные цены на яйцо, а что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен, комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
3: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
5: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
3: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес-ФМ». Валюты. Нигерийская найра была введена в обращение в 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты. на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
3: Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ адаптировал свой 13-литровый дизельный двигатель для использования в судостроении и на тракторной технике. Об этом рассказал гендиректор корпорации Сергей Кагугин президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что ранее в мире для этих целей в основном использовался двигатель Volvo Penta, но теперь КАМАЗ его импортозаместил. Компания «Тревес», выпускающая ортопедические изделия, открыла новую площадку в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Общая площадь объекта, введенного в эксплуатацию с начала этого года, составляет около 20 тысяч квадратных метров. Здесь организован полный цикл выпуска ортопедических изделий – корсетов и бандажей, компрессионного трикотажа, ортопедической обуви, стелек, подушек и матрасов. Компания OpenAI предоставила американским властям ранний доступ к своей новейшей ИИ-модели для проведения проверок, связанных с национальной безопасностью, сообщил исполнительный директор по глобальным вопросам OpenAI Крисли Хейн. В понедельник газета New York Times сообщала, что правительство США рассматривает возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: .46 в Москве. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Ормузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года. Комментирует руководитель направления рынка удобрений ММАИ Максим Братчиков.
7: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
8: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободной...
1: Максим Братчиков, компании ММАИ. По данным Центра агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллионов тонн. В денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа «Байбэк» будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже выросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
8: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно. То есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза и составила почти 35 миллиардов. Французская LVMH пустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ему бренд Marc Jacobs и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианы, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании почти за 4 десятилетия ее существования. Сколько может выручить французская группа за эти активы? Являются ли они убыточными? И почему их решили продать? Говорит директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
9: Они не убыточные, они просто не являются для LVMH стратегическим ядром. Например, Marc Jacobs – это узнаваемый бренд, но он не уровня Louis Vuitton или Dior по маржинальности. По рынку, по-моему, обсуждалась оценка около $1 миллиарда. Fenty Beauty, наоборот, сильный. LVMH – 50%, а сам бренд оценивали примерно 1-2 миллиарда. Joseph Phelps – винодельческий актив. Но этот сегмент, он для LVMH сейчас остается самым сложным, так как он наименее профильный. Покупатели найдутся. Сейчас рынок люкса не так перегрет, как в 2021-2022 годах. Поэтому продать, если быстро, то только с дисконтом. А Арно, скорее всего, не хочет распродажи ради распродажи. Он тестирует рынок и смотрит, где можно получить наибольшую прибыль. У LVMH дела неплохие. Это не история про кризис этой компании, а это именно про нормализацию рынка люкса. LVMH, как и многие другие бренды, чистит портфель. То есть оставляет то, что дает масштаб, маржу.
1: Константин Анисимов, Fashion House Group. По информации FT, LVMH переориентируется на ключевые источники прибыли, такие как бренды Louis Vuitton и Dior, где рост продаж, впрочем, замедлился в последние годы после завершения пандемийного бума на товары класса люкс. За последние 18 месяцев группа продала американский бренд уличной одежды Off-White, гонконгского оператора магазинов беспошлинной торговли DFS Group и свою 49% долю в британском бренде одежды Stella McCartney. Маккартни напоминает Financial Times. Что все это значит для бизнес-империи Бернара Арно, который строил свой бизнес именно за счет поглощений компаний сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
10: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы, массивы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Левсак-Клейманс также сообщается, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую компания приобрела в 2015-м. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга.
11: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
15: Британские ученые доказали.
16: Заниматься спортом на улице нужно с осторожностью, предостерегают британские ученые. Все дело в загрязнении воздуха. Специалисты анализировали данные 1,5 миллиона взрослых в Европе на Туманном Альбионе и в США. Исследователи оценивали физическую активность людей и пользу от нее в зависимости от степени загрязнения воздуха. Считается, что занятия спортом примерно на треть снижают риск внезапной смерти. Но оказалось, что в городах, где много смога, пыли и выхлопных газов, оздоравливающий эффект снижается в 2 раза. И речь при этом о благополучных странах. В других уровень загрязнений будет влиять еще сильнее. Ученые рекомендуют горожанам выбирать для пробежек максимально зеленые маршруты и такие дни для занятий, когда загрязнение воздуха минимальное.
15: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
6: Все золото мира. В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
15: Все золото мира на Бизнес FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 53 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Московском регионе, над Крымом и акватории Черного моря. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 5 погибших в результате удара беспилотников по Джанкою. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо, предвестником более серьезных потрясений. Так он прокомментировал публикацию об отмене авиарейсов по всему миру, когда авиакомпании отменяют полеты с беспрецедентной скоростью. За последние две недели авиаперевозчики сократили количество мест, доступных для перелетов, на 2 миллиона и количество рейсов, назначенных на май, на 12 тысяч. Туристический поезд отправится из Владивостока в КНДР в преддверии Дня Победы 8 мая. Всего запланировано 4 рейса. Российские туристы посетят захоронение советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации. Новый маршрут в Северную Корею впервые запустили в прошлом году. Программа тура рассчитана на 4 дня. Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли мадридский «Атлетико» и вышли в финал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Арсенал» оказался в финале во второй раз в своей истории. Единственный мяч в матче забил Букайо Сака. В решающем игре соперником канониров будет победитель пары «Бавария-ПСЖ». Он определится сегодня. Новости на «Бизнес ФМ». Каждые 15 минут держитесь курсом.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Столица вчера провела первую половину дня без мобильного интернета и даже без СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторений в ближайшие дни? Акции «Русагра» перешли к государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску в отношении основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте взлетали на 3,5%. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп, как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Сам Иран на это заявление пока никоим образом не отреагировал. Эти и другие темы в нашем эфире. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты объясняют это репетицией ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако вероятность отключения продолжается. Подробнее Евгений Перельчук.
20: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифры заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
21: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
20: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка, такая же, как и прежде. Рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
0: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
22: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
20: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три: поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
2: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же, Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
0: По поводу навигации.
2: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
20: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, бывшего сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и затем арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта «Волк Стрит Про» Дмитрий Черемушкин.
4: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходят оценщики, готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
1: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Дни дифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чебанова.
23: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавриат. бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Основное главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу 2-го высшего образования. Программу 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
23: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
5: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
23: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
25: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
26: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
27: Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется.
28: Вопреки прогнозам на «Бизнес ФМ».
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Бизнес FM Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. «Бизнес FM Казань».
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
11: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Business FM одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
12: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
13: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
12: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
14: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
11: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
15: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно. Платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
11: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
16: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой, если нужно платье очиститься. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
11: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
25: Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
25: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
0: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
2: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Бизнес ФМ Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания «Атолл», которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки – на 2%, на лобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные Бизнес ФМ. Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чубанова.
18: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой – развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
19: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что плюс 7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
18: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска. Некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
21: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранными брендами, они выросли достаточно сильно. Например, палатки от фирмы «Трамп» подорожали более чем на 20%. Это базовые палатки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы «Кайвас» тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы «Кайвас» у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы «Петцель». Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоила 11 600. «Петцель» — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
18: Представитель «Территории странствий», напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семеновичев.
1: Этот сезон только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Телеграм. Я понимаю, что ко мне клиенты из Телеграм стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше работает. Ходят самостоятельно, какие-то вывозки свои делают. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
18: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Вакансия для ИИ. Нейросеть уже может отобрать работу у помощника главного тренера любой футбольной или хоккейной команды. После матчей подобные специалисты собирают статистику и составляют нарезку из тех игровых моментов, которые необходимо проработать на тренировке. Нейросети же справляются с этой работой и точнее, и быстрее. Десятки умных камер фиксируют все, что происходит на площадке. И сразу после матча выдают детальную аналитику. Она включает не только такие банальные показатели, как, например, точность паса. Робот еще может показать, с какой скоростью тот или иной игрок перемещался по полю и как быстро реагировал на контратаки. Кроме того, искусственный интеллект даже готов давать главному тренеру свои советы. Смоделировав тысячи вариантов исхода игры, он составляет свои рекомендации по тактике и возможным заменам.
26: Вакансии для ИИ на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Business FM в Казани.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
20: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
26: Слова, проверенные делом. Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 8:28. В студии Олеся Потапова. Суд в Приморье назначил домашний арест руководителю филиала «Нацрепресурса», которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Ущерб в результате действий главы предприятия, имя которого не называется, превысил 2 миллиона рублей. Приморский филиал «Нацрепресурса» работает в пределах морского порта Владивосток, а также Охотска и Находки. Суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок ареста еще на месяц. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он признал частично. Коммерческое судно «Си-Джем Сан-Антонио» попало под ракетный обстрел накануне поздно вечером в восточной части Персидского залива, сообщает телеканал CBS News. Судно было поражено предположительно крылатой ракетой наземного базирования. В результате несколько членов экипажа получили ранения. Это граждане Филиппин. Канарские острова примут нидерландское круизное судно MV Honduras, на борту которого произошла вспышка хантавируса и скончались трое человек. Ранее с подобным запросом к Испании обратилась Всемирная организация здравоохранения. Сейчас судно стоит на якоре в Кабо-Верде. Сначала Европейский центр профилактики и контроля

0: предварительной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке сейчас самое серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом через минуту Георгий Бофт. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько все это может быть эффективно? Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем это делается и вообще выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Все подробности в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько дней снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, а сам Трамп объявил ночью о кратковременной приостановке операции проекта «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарии политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
8: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряют его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулась не только военная

0: военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки, офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничения на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе «На мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде». Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год. Его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи РБК заявили, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
2: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиение одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Екатерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран, самые известные в Китае. Там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах ЕС жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд. А как следует из данных Автостата, в январе-апреле продажи новых легковушек в стране выросли на 10%. За счет чего это происходит? Подробности позже. Сейчас к другим темам. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем? И выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
3: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
5: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги КПП 50 тысяч в год, плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
3: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
6: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
7: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
6: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.
9: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
6: Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Арбитраж.
10: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
11: Отчеты и планы.
10: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 8:47 в Москве. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до 700 долларов за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Ормузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года. Комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
13: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии. Например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Бравчиков, ММАИ. По данным Центра Агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллионов тонн. В денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
14: Доброе утро.
1: Нефтяной рынок, не сказать, что сильно реагирует на заявление Трампа, который едва объявил о проекте «Свобода», теперь его уже приостанавливает. Вот такое ощущение, что никто не понял, что с этим делать.
14: Да нет, я думаю, поняли. Рынок так постепенно скатывается пониже. Ну, ты просто ждешь, наверное, ускорения, чтобы, ну, в смысле снижения цен. Так рынок просто оценивает.
15: Но почему же жду?
14: Официально они войну завершили, перемирие вроде сохраняется.
15: Все там, молодцы.
14: Вот эти обстрелы, ну, тем более, если эта операция у них завершается, то вроде как и повода у Ирана нет стрелять по побережью Эмиратов. Именно там эти корабли в рамках операции «Свобода» пытались пройти. Но теперь вот спекулянты на нефтяном рынке взвешивают все за и против. Соответственно, если будет расти уверенность, что действительно иранский конфликт поставлен на паузу, ну, понятно, что когда-то он возобновится, но, может быть, через год, через два, кто знает. Поэтому пока настрой, я так смотрю, резко изменился, и опять спекулянты начали настраиваться на негативный для нефтяных котировок лад, и, соответственно, посмотрим, чем все кончится. Ну, все пытаются найти параллели с рывком цен на нефть в 2022 году. Мы помним, там тоже был рывок и прочее-прочее. Потом месяцев 5 цены подержались на отметке 100+, и дальше пошло скатывание вот вплоть до 60, даже чуть пониже, по-моему, в начале прошлого года это было. Сейчас, конечно, ситуация отличается в том плане, что тогда запасы накоплены были на очень высоком уровне, сейчас эти запасы истощаются, поэтому, ну, наверное, если и будет крен вниз, то по бренду это может ограничиться уровнем 80, может даже 80+. Ну, американская нефть, естественно, может упасть чуть пониже, куда-нибудь к 70+. Вот такие ориентиры. Рынки полностью уже заложили вариант паузы, это уже очевидно. Ну, тем более фондовые рынки американские бьют рекорды. Доллар стал опять слабеть. Вроде как внешне все риски инвесторы для себя уже учли и больше этих рисков не видят. Поэтому, ну, по крайней мере, с геополитических, скажем так, вершин, они уже ничего такого плохого для себя не видят. Есть только американская политика, там все ждут промежуточных выборов в Конгрессе, ситуация там тоже такая двоякая. С одной стороны, вроде как по опросам и по ставкам букмекерам демократы должны разгромно победить республиканцам и взять не только палату представителей, а может быть и Сенат. С другой стороны, последние политическое решение по разборке кругов для голосования, там штат Флорида, другие штаты, там демократам будет уже не так легко тасовать голоса. Все это интригу, видимо, оставит на самый последний момент. Поэтому рынок пока к этим политическим вещам относится прохладно. Ну, может быть, ближе к ноябрю вспомнят. А так, внешне, все спокойно. Теперь к нашему рынку. У нас вчера произошел такой камбэк. Индекс Мосбиржи пробил 2600, в итоге резко развернулся, вырос на процент. Ну, причин не было, просто продавцы перестали давить. Опять же, идут какие-то разговоры о возможном все-таки перемирии и, соответственно, пролог к мирным переговорам вокруг конфликта на Украине. Все это опять вернулось в виде оптимизма и такой скромный, но все-таки спрос на рынке в конце торгов присутствовал. Еще один момент сегодня ждем. По-моему, сегодня Минфин должен объявить параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Вот посмотрим, правы ли спекулянты, которые ожидают масштабной скупки валюты, там чуть ли не по 30, по 40 миллиардов в день. Соответственно, уже против рубля спекулянты большие ставки делают. Вчера юань к рублю снова закрылся выше 11.
15: Спасибо. Через час продолжим программу.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
16: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
18: Бензобакс. Страсти по топливу.
19: С 1938 года правительство Мексики было монополистом в нефтяной промышленности страны. От добычи до розничных продаж. В 2013-м новоизбранный президент страны Энрике Пенья Нието начал многочисленные реформы, в том числе и приватизацию нефтяной промышленности. В канун 2017 года правительство объявило, что с 1 января цены на топливо наконец-то станут рыночными и вырастут сразу на 20%. И когда новые цены вступили в силу, активисты, несмотря на новогодние праздники, через социальные сети собрали тысячи мексиканцев на акции протеста. В результате были погибшие, раненые и арестованные. Мародеры разграбили 250 магазинов. Но цены на бензин к прошлым цифрам, естественно, не вернулись.
18: Бензобакс на Бизнес FM.
20: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем, есть исследователи и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний — это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей, 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
20: Сумма технологий на Бизнес FM.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Узнал о войне. Евгений Забелин, основатель компании EN Cars.
23: В детстве я всегда интересовался историей. Естественно, про Великую Отечественную войну я узнал рано и знал достаточно много и, скажем так, подробно. В семье, поскольку бабушки и дедушки все были ветеранами тыла, поэтому про войну мы говорили, про это, безусловно, рассказывали, про эти тяжелые времена, которые тогда были. День Победы всегда был священный праздник. Это такой и одновременно личный, и одновременно общий праздник. Ну вот все время в кругу семьи традиция для нас семейная всегда обязательно смотреть по телевизору всей семьей парад на День Победы. Особенно, наверное, врезалась в память, я вот помню, когда рассказывал бабушке, когда они жили в Москве, и когда бомбили Москву, бабушка у меня 13-летним ребенком в районе Богородской, на крыше Богородских бань, они детьми собирали снаряды фугасово упавшие, которые не успели загореться, чтобы не было пожаров, вот они скидывали с крыши.
22: «Узнал о войне».
18: Специальный проект «Бизнес FM».
20: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 53 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Московском регионе, над Крымом и акватории Черного моря. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 5 погибших в результате удара беспилотников по Джанкою. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо, предвестником более серьезных потрясений. Так он прокомментировал публикацию об отмене авиарейсов по всему миру, когда авиакомпании отменяют полеты с беспрецедентной скоростью. Так, за последние 2 недели авиаперевозчики сократили количество мест, доступных для перелетов, на 2 миллиона и количество рейсов, назначенных на май, на 12 тысяч. Официальный представитель МИД Мария Захарова вновь опровергла слухи о том, что у нее есть гражданство США. Дипломат отметила, что фейки о наличии у нее или членов ее семьи американских или других иностранных документов возникли сразу после назначения ее на должность директора департамента и печати МИД России. По словам Захаровой, у нее, а также мужа и родителей, нет и никогда не было американского гражданства или видов на жительство в других странах. Британская рок-группа Rolling Stones презентовала свой новый альбом Foreign Tongues на закрытой вечеринке в Нью-Йорке. Музыканты Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд собрали своих друзей, журналистов и музыкантов, пишет Guardian. Альбом включает 14 композиций, охватывает широкий спектр жанров. Мик Джаггер отметил, что Stones не застревают в одном стиле и сохраняют творческую гибкость. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сегодня пока с интернетом. Москва накануне провела первую половину дня без мобильного интернета и даже СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторений в ближайшие дни? Акции «Русагра» перешли государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте росли почти на 3,5%. Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все это на фоне сообщения о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако, вероятно, отключение продолжится. Евгений Перельчук подробнее.
3: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более 1 000 000 сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифры заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Разбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
3: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом интернетом. Нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
7: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
5: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
3: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три: поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
7: По поводу навигации.
8: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
3: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть больше года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акции «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
9: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов, и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
2: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Буковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
6: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
10: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу 2-го высшего образования. Программу 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
6: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
11: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
6: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
25: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.

0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Что переживают концертная и ивент-индустрии сегодня? Как себя держат в тонусе музыканты в кризисные времена? И почему заглавные хиты коллективов зачастую утомляют музыкантов? Об этом и не только. В нашем разговоре с руководителем ВИА «Волга-Волга», заслуженным артистом Республики Татарстан Антоном Салакаевым. Мы продолжаем нашу беседу.
3: Антон, небезызвестный Мортен Харкет, которого ты прекрасно знаешь, фронтмен группы «АХА», когда выпустил свою песню «Take on Me», она была настолько популярна, мы все это прекрасно знаем, что в течение последующих лет он что только не делал с этой песней. В результате у него сейчас выходит периодически, когда он ездит на гастроли, замечательная такая песня «Take on Me» в лаунжевом варианте. Сорока на хвосте принесла. Я так понимаю, что твою песню «Ира», как бы она заюзанная не была, но я так понимаю, что она тоже имеет несколько интерпретаций.
4: Альбом, что ли, выпустить с песней
3: вот
4: «Ира»?
3: Альбом, может быть, выпустить. Вот скажи, есть у тебя «Ира» в другой какой-то интерпретации, в другом звучании?
4: Конечно, у нас, я всегда рассказываю про то, у нас есть такая фишка у группы «Волга-Волга», что у нас нет ни одного альбома, где бы не было песни «Ира». Это наши заглавные песни «Куда деваться». У каждого коллектива, да, есть, конечно, коллективы, да, которые могут похвастаться большим количеством заглавных песен, да, но одна все равно есть у всех, вот главная, прям самая главная. У нас это песня «Ира». Поэтому она у нас есть и в варианте лаунжа. По-моему, в варианте лаунж-версии она у нас еще не записана. И, вероятнее всего, в варианте лаунж-версии она как раз войдет вот в наш новый альбом, именно авторский. То есть мы покажем ее вот в той версии, в которой ее играем часто на акустических концертах. Если вот говорить, например, про «Охот», в принципе, как раз та самая версия, да, можно было бы сравнивать. Вот. У нас, как я уже сказал, есть, например, версия, записанная с «Бурановскими бабушками», которая войдет вот в виниловую, да, пластинку, например. И вот у нас, кстати, есть версия, которая записана только целиком с вокальной группой «Джукбокс», например. Все, кто ее слышит, просто в изумлении пребывают, что вот «Иру» можно было так вокально вот исполнить. И таких версий действительно много. Вот. У нас есть версия песни, перезаписанная, переаранжированная и даже с переписанным текстом. Например, она называется «Ира 2». Эта песня, она, в общем, далека от звучания классической «Иры», но в песне условно поется о том, как же нас, мягко выражаясь, задолбали все вот эти наши вот заглавные песни, типа там «Ира авторская» или там «Белые розы как кавер», например. Ну, там шутливо мы сами над собой издеваемся. Тяжела и неказиста жизнь артиста, когда приходится в год по 150-200 раз одни и те же песни исполнять на концерте. Для этого мы и сочиняем новые песни. Вот сейчас они у нас появляются, и мы с таким огромным удовольствием, вот весенний тур у нас идет, с таким огромным удовольствием исполняем новые песни. И самое главное, что в туре это всегда здорово, потому что тур – это афишный концерт. Это люди, которые приходят, знают, на что они идут, знают, что они будут слушать не только кавера, но и авторские песни. И мы просто, особенно первое отделение свое, просто балдеем, когда исполняем эти авторские песни, особенно новые. Это прям отдельное ощущение. И вот ради этого ты, собственно, все это делаешь. Ты вспоминаешь те самые старые времена, когда ты выходил на концерт, у тебя были мурашки, у тебя был мандраж.
3: А сейчас их нет?
4: Сейчас есть, вот особенно на таких концертах, когда ты исполняешь новые
3: свои песни.
4: Да.
3: Какая сейчас вообще, в принципе, динамика по концертным турам, спрос? Что говорят организаторы концертов? И речь не только о востребованности группы «Волга-Волга». как сейчас в связи с геополитической обстановкой, с внешнеэкономической обстановкой, которая не может не отразить, естественно, на нашей стране, проходят гастроли, проходят концерты. Есть ли какая-то разница между прошлыми годами?
4: Разница есть, безусловно. Разница примерно такая же, как и в те годы, когда, грубо говоря, страна или в целом мир переживали какие-то кризисы, да. То есть, если случается какой-то вот кризис в моменте, сначала происходит такая вот яма определенная, да, в которой мы пребываем, вся индустрия, в том числе шоу-бизнеса, пребывает в этой яме сначала несколько месяцев. Вот. Но потом, как правило, наоборот, происходит очень резкий скачок, потому что человеку свойственно скучать. Что бы нас ни накрывало, какие бы нас проблемы финансовые, геополитические или какие-либо еще не накрывали, нас хватает на месяц-два, но максимум на три. Вот что было в пандемию, что было там в 2008 при финансовом кризисе, да? Как бы потом ни развивались события реально, но на геополитическом уровне или финансовом, да, секторе или так далее, все равно происходит всплеск, потому что люди начинают скучать. Они начинают скучать по нормальному общению с артистом. Человеку нужно идти на квартирники, нужно идти на концерты, на танцполы, потому что любому человеку нужен вот этот вот творческий выплеск. Даже не выплеск, а наоборот такой внутренний всплеск в себя.
3: Антон, ты как профессионал это знаешь, то есть ты это учитываешь и понимаешь прекрасно, что история циклична.
4: Мы примерно всегда знаем, когда это произойдет, да, безусловно. И вот, например, наш весенний тур, он зачастую связан с тем, что, например, если у нас проседает какая-то такая бизнес-корпоративная история, да, в которой мы тоже в этой индустрии, мы тоже крутимся и мы в ней работаем, то мы организовываем себе туры, организовываем себе, даже понимая, что сейчас в просаде индустрии, в момент просады индустрии, мы все равно едем в тур и даем концерты, и даже в сложных для нас городах, где мы, возможно, давно не были, как, например, вот Воронеж в этот раз у нас был, и все равно мы собираем зал, пусть не так, как мы собираем осенью, пусть не так, как мы собираем, когда идет подъем индустрии гастрольной, но все равно мы собираем. Во-первых, мы не сидим дома, мы не сидим без дела. Что-то мы все равно зарабатываем, в любом случае, как коллектив, как бизнес-структура, да, но при этом в любом случае для меня как руководителя важно, что музыкант в коллективе даже в сложный момент чувствует себя востребованным. Я тяжело обычно иду на такие вещи. Я думаю, там, я могу месяцами думать про какой-нибудь город, взять ли его, не взять ли его. Вот. Но в конечном итоге мы все равно делаем этот тур. Более того, как показывает практика, все наши основные принятия творческих каких-то решений и свершений происходят у нас на гастролях, потому что мы с ребятами находимся долгое время в таком вот гастрольном вакууме, да, угу. друг с другом, где-то угу. вот в поезде, в самолете, в автобусе, в гримерке, да, в гостинице. И, например, вот последний выезд в Москву и Воронеж, например, дал толчок к тому, что мы сейчас почти целую неделю находимся на студии и занимаемся записью, что для группы тоже очень полезно наконец-то зайти в процесс записи и начать записывать какие-то песни новые или даже старые, но в каком-то новом формате, например. Вот сейчас мы записываем лайв, например, на все самые свои прошлые кавера, и мы решили не оттягивать. Приехали из туры и сразу сели со запись. Движение – жизнь. В любом
3: случае.
4: Совершенно
3: верно. А коллеги что говорят по цеху?
4: Коллеги говорят, что идет просад. Просад идет у всех. Вся индустрия находится, на самом деле, сейчас в таком легком затишье. А может, и не в легком, а в тяжелом достаточно.
3: А может быть, это просто затишье перед бурей? Вспомни 90-е годы, да?
4: Я же так и говорю, что, на самом деле, в любом случае все циклично. И даже если мы сейчас переживаем вот со второй половины января, февраль, март – это очень сложные месяцы для индустрии. Очень сложно люди идут на афишные концерты. Хуже, чем когда-либо вот за последние несколько лет. Да? Очень сложная история в ивент-индустрии. Да, если мы говорим, например, про какую-то корпоративную бизнес-историю. Да? Очень сложная ситуация даже у очень серьезных звезд. То есть они собирают не такое количество по залам. Они продают не столько билетов, сколько продавали. Но при этом однозначно будет буря. Будет выплеск, всплеск. Не знаю, может быть, уже даже этим летом это случится. Потому что по количеству заявок на лето, по количеству фестивалей, которые мы планируем посетить в этом году, пока все как-то беспрецедентно за последние там условных лет 5.
3: Так это же прекрасно, Антон.
4: Я думаю, да.
3: Спасибо тебе большое, что пришел вновь к нам в гости. Приходи еще. Я желаю хорошего продуктивного лета, замечательных гастролей, благодарных поклонников и поклонниц. Я напомню, что в студии Business FM мы беседовали с художественным руководителем Виа Волга-Волга, бессменным фронтменом группы и заслуженным артистом Республики Татарстан Антоном Салакаевым. Спасибо большое.
4: Спасибо вам, друзья, за внимание.
1: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
0: Экономические чудеса. До обнаружения на своих землях залежей нефти Объединенные Арабские Эмираты зарабатывали рыболовством и добычей жемчуга. Люди жили в оазисах посреди пустыни, в глиняных хижинах, а главным богатством считался бурдюк с чистой водой. Когда в 1968 году из страны были выведены британские войска, Эмираты смогли сами распоряжаться своими нефтяными доходами. Было подсчитано, что запас углеводородов начнет иссякать к 2040 году, и страна стала развивать другие отрасли, в основном финансы и туризм. В Эмиратах много предприятий по опреснению воды, благодаря чему развивается даже сельское хозяйство. Местная земляника экспортируется в Европу. Сегодня доля нефтедобычи составляет меньше трети в экономике Объединенных Арабских Эмиратов, и ее продолжают целенаправленно снижать. Экономические чудеса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. Номер мобильного телефона можно будет сохранить при переезде в другой регион России. Действие нового документа вступит в силу с 1 сентября, рассказали в правительстве. Для того, чтобы сохранить номер мобильного, абоненту потребуется написать заявление оператору. Сейчас, в случае переезда в другой регион с прежним номером, абонент сохраняет и прежний тарифный план, что в ряде случаев ведет к удорожению звонков. Теперь сохранить свой номер при переезде можно будет и при смене оператора связи. Что важно в случае отсутствия сетей в связи прежнего оператора в новом месте проживания. Пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области уничтожил производственный корпус, сообщили в компании. Возгорание произошло после атаки беспилотников на предприятие «Подывосье» в Севском районе. Огонь был ликвидирован силами персонала, пострадавших среди сотрудников нет. Канарские острова примут нидерландское круизное судно MV «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса и скончались трое человек. Ранее с подобным запросом к Испании обратилась Всемирная организация здравоохранения. Сейчас судно стоит на якоре в Кабо-Верде. Сначала Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценит ситуацию, чтобы определить, каких людей нужно срочно эвакуировать. Остальные продолжат путь на Канары.

0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп. Как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько это будет эффективно? 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. А подробности в эфире. Бизнес FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марк Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. А сам Трамп объявил о кратковременной приостановки операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
2: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Иран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами,

0: деньгами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Это говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
2: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиение одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Катерина Демина, психолог-консультант. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальный и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие многие категории цены оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
3: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
5: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
3: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
7: С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия – это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+.
6: Валюты.
7: Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте лей.
6: Валюты. На Бизнес FM. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов.
7: На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
6: Компании и корпорации.
8: студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Арбитраж.
8: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
9: Отчеты и планы.
8: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Девять сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и прикрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
10: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений MMI. По данным Центра «Агроэкспорт», в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллиона тонн. В денежном выражении это больше 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
11: Доброе утро.
1: Доброе ли оно сегодня для нашего рынка?
11: Ну, вполне нормально по нынешним временам. После вчерашнего роста пока с утра индекс откатывает пониже. Но сегодня, по-моему, сегодня, Минфин должен объявить параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Поэтому это, наверное, главное будет событие дня. В первую очередь, с точки зрения влияния на динамику валютного рынка. Вчера и позавчера спекулянты уже активно к этому событию готовятся, играют против рубля. И хотя котировки юаня к рублю, нелегко, но все-таки взяли отметку в 11. Дальнейшее направление, естественно, пока не является столь очевидным. Но имеется в виду ослабление российской валюты, потому что непонятно, какой объем все-таки будет направлен на выкуп, как будут отражены вот эти зеркальные операции. В марте Минфин должен был валют продавать, в апреле вроде как покупать, и пока вот, нужна какая-то ясность. Но настроение пока вот на фоне этих ожиданий, естественно, формируется против российской валюты. Поможет ли ослабление рубля рынку акций? Посмотрим. Вчера, в принципе, негатив, который царил весь день, индекс Мосбиржи, откатывал на низы ноября прошлого года, причем пробивали 2600. Сейчас вот индекс пытается определиться направлением. Пока вот открываем снижение, вот первые минуты торгов, тем более цены на нефть корректируются и прочее-прочее, что вот динамика российской валюты может быть что-то и определит. Рынок внутреннего долга может реагировать, конечно, по-своему, да, потому что если объемы выкупа валюты будут обширными, то, естественно, спекулятивное давление на рубль усилится, и ценовая волатильность может, естественно, взлететь, то есть ослабление рубля может ускориться. Но тут даже по графикам видно, что вот если берем номинал доллар к рублю, ну, так, прохождение уровня 7,6 быстро даст движение под 80. Ну, такой рынок стал. Нет каких-то сильных технических препятствий в определенном ценовом диапазоне. Может быть, этим и ограничимся, посмотрим. Но главное, что какое движение рынок ждет. На мировом рынке все тоже стабильно, с учетом того, что вчера администрация Трампа в лице госсекретаря Рувы официально объявила о том, что война с Ираном завершена. Помимо этого, кстати, еще и операция «Свобода» поставлена на паузу. Ну, то есть повод у Ирана опять бомбить побережье Эмиратов, где проходят корабли в рамках этой операции «Свобода». Теперь повода такого у Ирана нет, поэтому рынок решил, что пауза в этом конфликте поставлена. Может быть, эта пауза будет длительной. Поэтому цены на нефть начали потихонечку сворачивать военную премию. Но Брент пока выше 108, но настроение, естественно, у спекулянтов формируется негативное. Понятно, что там какого-то обвала быть сейчас не может. Все-таки надо будет восполнять запасы истощившиеся. Но, тем не менее, тренд может потихонечку меняться. Этот момент позитивен для глобального рынка акций. Фондовые индексы в Америке вчера обновили очередные исторические максимумы. Сегодня вот эти максимумы кое-где обновляют азиатские фондовые индексы. Вот индекс южнокорейского рынка еще 7% роста. Кстати, вот событие эпохальное. Акции Samsung сегодня выросли на 10% в моменте. И таким образом в пересчете на доллары капитализация Samsung чуть-чуть, но все-таки превысила целый триллион долларов. Тоже такое интересное событие. Американский доллар на мировом рынке, естественно, демонстрирует любовь, скажем так, инвесторов к покупке риска. Обычно, когда эта любовь присутствует, доллар слабеет. Вот этим он сейчас и занимается. Евро выше 1.17. Практически все товарные активы на фоне вот этого снятие напряженности вокруг Ирана тоже растут. И золото, и серебро, и промышленный металл. В общем, день пока, по крайней мере, в первые часы открытия торгов в Европе, начинается вполне позитивно.
12: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12-13 мая. Театр «Практика». Мокюментари «Драма. Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
13: Знай меру. Пиксель от английского «элемент картинки» – наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 000 пикселей, современные – 30 мегапикселями и выше.
12: Знай меру на Business FM.
14: «Между делом» с Кирой Альтман.
15: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы. А потом приезжаешь, вдруг, и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
16: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
15: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
16: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
15: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
14: Между делом. На Business FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Узнал о войне. Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании «Лаборатории Касперского».
18: Военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какое это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
14: Узнал о войне.
17: Специальный проект Business FM.
14: Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 9.58, в студии Олеся Потапова. Минпромторг направит до 4,5 миллиардов рублей на продление ресурса отечественных самолетов Superjet 100. Сейчас ведомство ищет исполнителя работ по повышению надежности и сохранению летной годности Superjet'а. Итогом работы должно стать увеличение ресурса самолета с текущих 10-15 тысяч полетов до 15-20 тысяч в зависимости от модели. Срок эксплуатации Superjet 100 планируется продлить с 15 до 20 лет. Номер мобильного телефона можно будет сохранить при переезде в другой регион России. Действие нового документа вступит в силу с 1 сентября, рассказали в правительстве. Для того, чтобы сохранить номер, абоненту потребуется написать заявление оператору. Сейчас, в случае переезда в другой регион с прежним номером, абонент сохраняет и прежний тарифный план, что в ряде случаев ведет к удорожанию звонков. Теперь сохранить свой номер при переезде можно будет и при смене оператора связи, что важно в случае отсутствия сети прежнего оператора в новом месте проживания. Суд Кемеровской области продлил бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок ареста еще на месяц. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он признал частично. В Москве начали отключать отопление. В столичном регионе установились необходимые температуры наружного воздуха, сообщили в комплексе городского хозяйства. Предполагается отключить более 70 тысяч зданий, в том числе более 30 тысяч жилых домов. Сначала от тепла отведут промышленные, административные, жилые здания, в последнюю очередь школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
14: Business FM.
17: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Столица вчера провела первую половину дня без мобильного интернета и даже без СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторений в ближайшие дни? Акции «Русагро» перешли государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании «Машковича». На бирже на этих новостях акции холдинга вчера в моменте росли почти на 3,5%. Только что открылись торги на московской бирже. Дневная сессия показывает продолжение движения вниз. А потери по основному индикатору индексу Мосбиржи примерно 0,5%. 2632 пункта. Рубль снижается к юаню на 0,2%. 11,07. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты объясняют это репетицией ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако вероятность отключения продолжается. Подробнее Евгений Перельчук.
21: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
22: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
21: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка, такая же, как и прежняя рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
23: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
24: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
23: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
21: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов.
25: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
24: По поводу навигации.
25: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, что он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
21: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, бывшего сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и затем арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта «Волк». Стрит Про Дмитрий Черемушкин.
2: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за два года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за два года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за два года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
3: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдарханов.
5: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
3: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
7: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Кусок серебра по-испански называется «песо». В Америке испанские завоеватели использовали такие куски вместо денег. В Европе из песо отливали монеты. Позднее название «песо» получил испанский талер.
10: История денег на Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
28: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Спрос на товары для походов вырос в России. С
1: января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания «Атолл», которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки – на 2%, на лобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные «Бизнес-ФМ». Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чубанова.
11: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой – развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
12: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что плюс 7, плюс 10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
11: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска. Некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
13: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранными брендами, они выросли достаточно сильно. Например, палатки от фирмы «Трамп» подорожали более чем на 20%. Это базовые палатки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы «Кайвас» тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы «Кайвас» у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы «Петцель». Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоила 11 600. «Петцель» — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
11: Представитель «Территории странствий», напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семенычев.
14: Этот сезон только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Telegram. Я понимаю, что ко мне клиенты из Telegram стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше заработает. Ходят самостоятельно, какие-то вывозки свои делают. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
11: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Липецк – 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
17: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
0: Спонсор программы ООО «Введенская».
2: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
31: Бизнес FM Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес FM пообщалась с такими отцами и, кажется, поняла причину. Подробности у Натальи Шашиной.
11: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
3: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно, и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
11: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
4: С 2024 года появилась возможность законодательно оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
11: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
5: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы.
6: Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату.
5: Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи, и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
11: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
31: Вакансия для ИИ.
19: В медицине искусственный интеллект сегодня наиболее успешно используется при диагностике онкологии.
7: Иногда врачи могут не разглядеть заболевание на ранней стадии. А вот нейросети в этом плане куда более зорки и способны моментально сопоставить рентгеновский снимок пациента с тысячами других детально описанных рентгенограмм. Такой анализ позволяет определить, есть ли опухоль и злокачественная она или нет. Несколько лет назад IBM тестировала собственную разработку. В базу данных искусственного интеллекта загрузили снимки маммографии, по которым врачи в свое время не смогли определить у пациенток злокачественное новообразование. Искусственный интеллект в 90% случаев предсказал развитие болезни правильно. Так что сегодня нейросети уже стали для диагностов кем-то вроде коллег, чье мнение никогда не бывает лишним.
8: Вакансия для ИИ
9: на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Реклама на Business FM в Казани.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
24: Говорящие фамилии на Business FM.
25: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. Количество пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35. Из них 11 остаются в больнице, сообщили в региональном Минздраве. Сообщалось, что накануне город атаковали крылатые ракеты, по меньшей мере 8 беспилотников, 2 человека погибли, было повреждено около 30 жилых домов. В отношении байкера, насмерть сбившего фотографа и блогера Ксению Добромилову, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Добромилова погибла накануне, когда снимала трюки мотоциклиста, который не справился с управлением и сбил девушку. Трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице в Москве. В момент столкновения Добромилова находилась на разделительной разметке между потоками автомобилей. Пешеходам находиться там запрещено. В одном из хостелов Петербурга обнаружены тела 4 человек. По предварительной информации, смерть наступила от передозировки запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, другие обстоятельства выясняются. Желтый уровень погодной опасности снова ввели в Москве и области из-за грозы и ветра. Подобное предупреждение действовало накануне, сообщили в гидромедцентре. В отдельных районах ожидается гроза с дождем, усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. А желтый уровень будет действовать до 9 вечера. Он говорит о потенциальной опасности погодных условий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп, как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке сейчас самое серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом через минуту Георгий Бофт. Анимацию уравняли в правах с большим кино. Сегодня вступила в силу норма, в которой государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Это сделает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальной анимации. Кибердружины создадут в России. Цель — профилактика негативных

0: радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. А сам Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Государство с сегодняшнего дня начинает полностью финансировать мультфильмы. Вступил в силу соответствующий закон. Он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устранил неравенство между игровым и анимационным

0: кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию – дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
1: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное. И поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает? На ведерко, ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
2: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
1: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм, и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время, да, ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам на России. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. А при этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
3: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент. Потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительно у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения, то есть это какая-то планомерная государственная работа.
0: Это была Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкульт теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий и какие темы получат приоритетную господдержку. Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается со скоростью 1.5 сантиметра в месяц. а за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
4: Over the years, за прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожной системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стелла «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним. Beneath it sinks.
0: Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают в год на 25-30 сантиметров. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской академии радио «Локальное радио. Инновации и перспективы». Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в V веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. В 15 веке злотыми поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
6: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
7: Отчеты и планы.
6: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила $1 триллион. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: 10:47 в Москве. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамидов в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
9: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
0: Максим Радчиков, агентство MMI. По данным Центра агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллионов тонн. В денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Доброе утро.
10: Добрый день.
0: Да, снижение наблюдается по-прежнему на российском фондовом рынке. Кажется, ну куда уж еще, но нет. Вот 2629 пунктов уже и продолжаем падать на 0,6%.
10: Наверное, выводы пока делать рано. Вчера день был показательный, тоже падали. Вот как раз в это время пробивали по индексу Мосбиржи 2600, потом вот после полудня так потихонечку развернулись и даже закрылись плюс почти на процент. Ну, сегодня просто возвращаемся опять к ниже. Ну, 2600 – это всего лишь психологический барьер. Естественно, 2500 плюс там уровни более важные. Мы на 2500 плюс были в прошлом году. Там как раз проходит более или менее осязаемый уровень технической поддержки. Поэтому инвесторы смотрят и... Если давление ослабевает, ну, кто-то что-то покупает. Ну, сегодня еще и цены на нефть идут вниз. Вот Brent уже ниже 107, американская нефть вообще ниже $100. Ну, все логично. Трамп объявил о том, что операция «Свобода» пока приостановлена. Это подразумевает, что Иран теперь не должен и не будет, наверное, бомбить побережье Эмиратов. Именно вдоль побережья у них там... Эта операция «Свобода» и проходила, корабли пытались проскользнуть, но Иран, чтобы не терять рычаги давления, естественно, вынужден был реагировать. Поэтому ракеты летали, дроны стреляли и прочее-прочее. Ну, или наоборот, ракеты стреляли, дроны летали или плавали. Так что с точки зрения текущей обстановки и индикаторов настроения, вот доллар американский на глобальном рынке снижается, товарные активы в цене растут, золото, серебро, промышленные металлы, все это внешне напоминает некий возврат оптимизма, и инвесторы решили, что пауза вокруг иранского конфликта может быть очень длительной. Ну а как там переговоры пройдут и что будет потом, на рынке пока не беспокоит. Здесь сейчас рынки пока риски видят более низкими. Так что ситуация здесь не меняется. Но у нас на рынке сегодня тоже события. Ждем озвучки параметров валютных операций в рамках бюджетного правила. Ну, говорят, в полдень Минфин должен все это дело объявить, я не знаю, в 11 или в 12. Ну и посмотрим, какие объемы на скупку валюты будут сейчас озвучены. Спекулянты ждут достаточно обширные суммы, там 30-40 миллиардов называются. И с такими настроениями спекулянты, естественно, давят рубль, играя на его ослабление. 11.08 юань к рублю. Доллар к рублю пока 7.6 не взял, но потому что юань к американскому доллару на глобальном рынке тоже укрепляется, так что в номинале доллар к рублю слабеет, растет не так быстро. Юань побыстрее. В общем, объявят, посмотрим. Естественно, спекулянты, если будет объем там в 30-40 миллиардов, тут же усилят свое давление. Я смотрю, открываются позиции против рубля все больше и больше на фьючерсном рынке. И здесь, естественно, настроение пока против рубля формируется негативное. Поможет ли рынку акции ослабление российской валюты? Ну, кажется, проверим, да, проверим по факту. Пока в целом активность на нашем рынке не очень высокая. Так, акции Сбербанка вчера, в принципе, помогли индексу Мосбиржи удержаться и даже подрасти. Они вчера выросли. Сегодня начинают день с очередного слабого снижения. Ну, вот, естественно, акции нефтегазовых компаний пока идут вниз. С другой стороны, тут мы все понимаем, что даже если тенденция по нефтяным котировкам сменится с роста на такое ползучее снижение, то сравнивать вот ситуацию с 22-м годом сейчас не совсем объективно, потому что в 2022 году не было столь истощенных мировых запасов и такого разрыва в цепочке поставок не только нефти, но и всех важных сырьевых товаров. В этом плане Brent, конечно, и ниже 100 уйдет, и прочее, ну, я имею в виду, если риски уйдут. Ну, наверное, где-то 80, где-то там, может быть, рынок прочно закрепится. Американская нефть где-то в районе 70 плюс может задержаться. Но 80 это все-таки не 50. Поэтому даже с учетом потенциального роста дисконта на российскую нефть, все равно ситуация не выглядит столь печальной с точки зрения доходов наших нефтегазовых компаний. Поэтому, может быть, если рубль будет слабеть, какую-то подмогу, скажем так, нашему рынку акций, это дело, ну, это окажут.
0: Спасибо, через час продолжим.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Пиксель. От английского «элемент картинки». Наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 000 пикселей. Современные – 30 мегапикселями и выше. «Знай меру» на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
11: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары выросло до 35, из них 11 остаются в больницах, об этом сообщил Минздрав Чувашии. Киев атаковал город ракетами и беспилотниками 5 мая, погибли 2 мирных жителя, повреждения получили почти 30 жилых домов, в Чебоксарах ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело о теракте. Легкомоторный самолет «Аэропрак-22» разбился в Омской области возле деревни Кашкарева. Обстоятельства аварии устанавливаются, об этом сообщила транспортная прокуратура. 2 человека погибли. 5 агентов спецслужб Украины, которые собирали данные об объектах для диверсий, задержаны в 4 городах. Об этом сообщает ФСБ. Они собирали сведения о предприятиях ОПК, транспорте и бойцах СВО в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Также, по данным спецслужбы, задержаны 2 человека, которые в мессенджерах оправдывали атаки ВСУ на российские регионы. Суд приговорил 2 арестантов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге осенью 2025 года к 7,5 и 8 годам лишения свободы. Оба они были осуждены за совершение теракта и совершили побег из городского следственного изолятора номер 1 в сентябре прошлого года. Стрельба произошла в школе в Рио-Бранко в Бразилии. 2 человека погибли, еще 5 ранены. Напавшим оказался 13-летний ученик. Он вошел в здание с пистолетом и несколько раз выстрелил. После нападения школьник сдался правоохранителям. Полиция задержала самого стрелявшего и его отчима, которому принадлежало оружие. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Автомобили снова скупают россияне. Продажи в апреле, по данным Автостат, выросли на 15% год-году. Приобретено более 117 тысяч машин. Увеличение продаж фиксируется 3-й месяц подряд, что оказало влияние. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько это будет эффективно? Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли. В компании сообщили, что часть цифровых сервисов может работать с ограничением. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и быть готовыми к возможным изменениям в привычных онлайн-процедурах. Все подробности в эфире. Business FM. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле этого года, по данным агентства «Автостат», выросли на 15% год к году. Россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На этом, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средствам другое применение. Также оказало влияние снижение курса доллара с начала года на 4%. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
14: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогреты еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето, а лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
13: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». На остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Теннет», «Джили» и белорусско-китайский «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов, и «Скайнер» пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит генеральный директор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
15: Текущее предложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
13: Дмитрий Чумаков, гендиректор «Вектор Маркет Ресерч Автостат», рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, но не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
16: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
17: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю небюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
16: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдарханов.
18: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформации, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
16: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
13: В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
19: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
13: Катерина Демина, психолог-консультант. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю разработает методику оценки уровня защищенности объектов критической информационной инфраструктуры, пишут ведомости. Мониторинг достижения показателей будут проводить не реже одного раза в полгода. Его результаты служба направляет в Совбез. Мониторинг будет применяться для определения безопасности информационных систем, принадлежащих госорганам, госфондам, госкорпорациям, стратегическим предприятиям и системообразующим организациям. Россия в апреле, по предварительным данным, экспортировала почти 4 миллиона тонн пшеницы. Это более чем в полтора раза выше апреля 2025 года. В мае отгрузки могут снизиться почти до 2,5 миллионов тонн на фоне сезонного снижения спроса со стороны импортеров и переориентации закупок на новый урожай. Тем не менее, этот показатель на 19% выше, чем экспорт пшеницы в мае 2025 года, сообщили Интерфаксу в Росагротрансе. Столичный портал поставщиков назвал самую популярную категорию закупок. Наиболее востребованными стали лекарственные средства и медицинские материалы, а также пищевые продукты и услуги по дополнительному образованию. Закупка по потребностям – это формат для региональных заказчиков. За январь-март этого года по итогам этих процедур на портале поставщиков заключили 11 900 сделок. Снижение начальной цены контракта составило в среднем 8%. Мировые нефтяные резервы за апрель сократились на 200 миллионов баррелей из-за снижения предложения на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Этот показатель рекордный со времен пандемии ковида, пишет Financial Times. В обычных условиях мировые резервы нефти меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей за месяц. Однако из-за войны США и Израиля против Ирана рынок потерял 1 миллиард баррелей, и предложение падает гораздо быстрее, чем снижение спроса на топливо. Сейчас мировые резервы нефти составляют около 4 миллиардов баррелей, но большая их часть идет на поддержание работы НПЗ и нефтепроводов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
13: Плюс 23 сейчас в столице, днем сегодня до плюс 24, осадков не ожидается. Завтра небольшой дождь, в четверг днем плюс 27. Одиннадцать 17 в Москве, вы слушаете Business FM. В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Business FM в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
20: «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца», поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
20: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
22: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, озлобляют их, настраивают против учителей, против директора.
20: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
13: персонал из-за внедрения ИИ и спада на крипторынке. Компания уволит 14% своих сотрудников, заявил генеральный директор Брайан Армстронг. Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Валерий Убадоев продолжит.
1: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть ИИ-оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
2: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
1: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше предыдущего, продолжает гендиректор крипто-А Алена Нариньяни.
3: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Но сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажет только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть те вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
1: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Убадоев, Марина Лемаева, Business FM.
13: Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь идет о законе, который предписывает интернет-ресурсам Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. Как сообщает издание Register, из 1000 опрошенных детей почти половина заявила, что проверку легко обойти, а 32% признались, что уже обходили ее. Методы, которыми дети обходят возрастные ограничения, различаются, но большинство довольно простые. Персонаж из видеоигр обманывает систему, селфи-биометрия. В других случаях дети вводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение личности. Также приводятся случаи, когда дети рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Продолжает руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград и житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть 15-летний сын, играющий в онлайн-игры.
23: Дети умные, понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в Ютубе или в ТикТоке, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Ну, вот одни из самых интересных – это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Совершенно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и в вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта, вклеивают эту фотографию и показывают, делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки Кира Стамера, нашего премьер-министра, его лицо используют для того, чтобы идентифицироваться и входить в сайты только для взрослых. Даже до того доходит. Система, которую здесь ввели, она обходится чрезвычайно легко различными методами. То, что усы рисуют, он говорит, я не знаю, но там даже усы рисовать не нужно, все гораздо проще. Дети вообще доходят до того, что они глумятся и ради прикола вставляют фотографии водительских удостоверений персонажей из мультфильмов. Спанч Боб, там есть такой Николодим, он мне показывал ID. И даже такие вот идентификационные документы проходят через проверку AI, которая там устанавливает, чтобы ограничить посещение детей. Ну, потом над этим делом посмеяться, там выставить куда-нибудь в ТикТок.
13: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Закон о безопасности в интернете вступил в силу в Британии в июле прошлого года. Он требует обязательную верификацию возраста для доступа к взрослому и чувствительному контенту. Под его действия, в числе прочих, попали платформы с пользовательским контентом, соцсети, форумы, видеохостинги, игровые чаты, поисковые системы. В документе сказано, что компании должны внедрять высокоэффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. Однако закон не предписывает конкретный метод проверки, а лишь устанавливает требования к результату. Платформы должны демонстрировать надежность выбранной системы.
5: Узнал о войне. Евгений Забелин, основатель компании EN Cars.
4: В детстве я всегда интересовался историей. Естественно, про Великую Отечественную войну я узнал рано и знал достаточно много и, скажем так, подробно. В семье, поскольку бабушки и дедушки все были ветеранами тыла, поэтому про войну мы говорили, про это, безусловно, рассказывали, про эти тяжелые времена, которые тогда были. День Победы всегда был священный праздник. Это такой и одновременно личный, и одновременно общий праздник. Ну вот все время в кругу семьи традиция для нас семейная всегда обязательно смотреть по телевизору всей семьей парад на День Победы. Особенно, наверное, врезалась в память, я вот помню, когда рассказывал бабушке, когда они жили в Москве, и когда бомбили Москву, бабушка у меня 13-летним ребенком в районе Богородской, на крыше Богородских бань, они детьми собирали снаряды фугасово упавшие, которые не успели загореться, чтобы не было пожаров, вот они скидывали с крыши.
5: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 11:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минпромторг поддержал введение с 1 января 2027 года НДС на иностранные товары, импортируемые из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказали в министерстве. Там отметили, что ведомство разрабатывает совместно с Минфином введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году этот налог установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать в 2028 году до 14%. 29-м до 22%. При этом Минпромторг поддерживает введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Госдума планирует весеннюю сессию выйти на принятие закона об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, которые работают менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Ликвидация выброса нефтепродуктов в Туапсе возобновилась после отмены угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. С прибрежной территории города вывезли 19 тысяч кубометров замазученного грунта. Уборкой занимаются 500 человек с применением 62 единиц техники. Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится у россиян с 1 сентября. Для того, чтобы воспользоваться возможностью регионального переноса номера абоненту, нужно обратиться к оператору связи лично или дистанционно с соответствующим заявлением. Сейчас при переезде в другой регион люди, которые сохраняют свой номер, продолжают пользоваться прежним тарифным планом, что делает их звонки абонентам нового региона дороже. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Акции «Русагра» перешли к государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте росли почти на 3,5%. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп, как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке сейчас самое серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт.

0: Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть больше года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
1: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Буковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2 миллиарда 900 миллионов долларов. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, а сам Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарий политолога Георгия Бофта телеграм-канал «Бофт знает».
2: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Иран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение

0: Рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряют его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Французская LVMH пустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джейкобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Джозеф Фелпс Вайньярдс. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Сколько может выручить французская группа за эти активы? Являются ли они убыточными и почему их решили продать? Говорит директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
2: Они не убыточные, они просто не являются для LVMH стратегическим ядром. Например, Марк Якобс – это узнаваемый бренд, но он не уровня Louis Vuitton или Dior по маржинальности. По рынку, по-моему, обсуждалась оценка около миллиарда долларов. Fenty Beauty, наоборот, сильный. LVMH 50%, а сам бренд оценивали примерно 1-2 миллиарда. Джозеф Фелпс – винодельческий актив. Но этот сегмент, он для LVMH сейчас остается самым сложным, так как он наименее профильный. Покупатели найдутся. Сейчас рынок люкса не так перегрет, как в 2021-2022 годах, поэтому продать, если быстро, то только с дисконтом. А Арно, скорее всего, не хочет распродажи ради распродажи. Он тестирует рынок и смотрит, где можно получить наибольшую прибыль. У LVMH дела неплохие. Это не история про кризис этой компании, а это именно про нормализацию рынка люкса. LVMH, как и многие другие бренды, чистит портфель, то есть оставляет то, что дает масштаб, маржу.
1: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. По информации Financial Times, LVMH переориентируется на ключевые источники прибыли, такие как бренды Louis Vuitton и Dior, где рост продаж, впрочем, замедлился в последние годы после завершения пандемийного бума на товароклассы люкс. За последние 18 месяцев группа продала американский бренд уличной моды Off-White, гонконгского оператора магазинов беспошлинной торговли DFS Group и свою 49% долю в британском бренде одежды Stella McCartney, напоминает Financial Times. Что все это значит для бизнес-империи Бернара Арно, который строил свой бизнес именно за счет поглощения компании сегмента лакшери? Комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Лепсак-Клейманс.
3: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстрорастущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видно и у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре. Но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Лепса-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. Также сообщается, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую компания приобрела в 2015-м. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
5: С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия – это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+.
4: Валюты.
5: Перуанский соль. Первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США.
4: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
6: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
7: Отчеты и планы.
6: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1,5 сантиметра в месяц, а за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
8: Over the years,
6: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожных системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стелла «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним. Beneath it sinks.
1: Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город.
4: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
8: Добрый день.
1: С чего начнем? Где интересные события разворачиваются?
8: С нашего рынка, естественно, традиционно. Индекс Мосбиржи, кстати, падение прекратил с утра вот так. Вроде как резво начали снижаться, но к этой минуте индекс Мосбиржи отбил все потери. Так, какие секторы... Да, акции Сбербанка, кстати, в плюс вышли, они сыграли важную роль. Соответственно, отбили потери частичные акции нефтегазового сектора. С утра они падали на фоне падения цен на нефть. Ну и хотя активность минимальная, я так понимаю, рынок акций сейчас будет следить за динамикой курсы российской валюты, а в свою очередь российский рубль будет реагировать на те цифры, которые сегодня вроде как после полудня или даже в полдень ровно должен озвучить российский Минфин. Он возобновляет валютные операции в рамках бюджетного правила, и с учетом роста цен на нефть в марте, в апреле цифры должны быть внушительные. Сам Минфин оценивает дополнительные нефтегазовые доходы в 200 миллиардов рублей. Спекулянты видят, что цифра должна быть повыше. Ну и, соответственно, на этих ожиданиях играет против рубля. В первую очередь на фьючерсном рынке. В секции срочного рынка. В секции срочного рынка на Мосбирже есть фьючерсы на юань, на доллар. Соответственно, там открываются достаточно активно позиции против рубля, потому что спекулянты считают, что выкуп валюты приведет к ослаблению нашей валюты и пытаются этот момент предугадать и, как говорится, поймать удачу за хвост. Долговой рынок сегодня более или менее стабилен, но тут все будет зависеть от того, если рубль действительно начнет снижаться, это одно дело, а второй вопрос – это с какой скоростью. Если он все-таки будет снижаться, с какой скоростью это ослабление произойдет. Быстрое ослабление, но обычно оно вызывает негативные эмоции на рынке долга. Если плавно или даже какая-то стабильность в более высоком коридоре, ну, тогда долговой рынок, в принципе, даже может особо и не реагировать. Глобальные рынки в целом сейчас уже уверены в том, что иранский конфликт завершен. Кстати, цены на нефть усилили падение ниже 105 долларов Brent. Ну, видимо, кто-то что-то сказал. Я тут сейчас не вижу, какие заголовки. Уже 103 Brent. Видите, как быстро ситуация меняется. Ну и, соответственно, на фоне снижения цен на нефть и уверенности инвесторов в том, что, как минимум, в этом цикле иранский конфликт поставлен на паузу, может быть, длительную паузу, с учетом того, что администрация Трампа вроде как сворачивает свои операции «Свобода», то есть они не будут больше проводить суда вблизи побережья Арабских Эмиратов. Соответственно, Ирану нет повода стрелять туда. Значит, конфликтная ситуация вроде как должна немножечко разрядиться. Ну и доллар американский традиционно стал снижаться, с учетом того, что инвесторы не видят риска в долларах, как объект убежища статус свой, естественно, растерял. Евро к доллару стремится уже к 1.18, максимум за три месяца. Все валюты к доллару, естественно, тоже сейчас укрепляются. Ну и криптовалютный рынок тоже здесь такой маркер, да, настроений инвесторов. Биткоин берет новый максимум с начала года, 82 тысячи уже. Здесь пока ситуация повторяет то, что мы видим на глобальном рынке, потому что растут цены на золото, серебро, все сейчас в зеленом свете. Ну, в общем, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то вроде как рынки готовятся как минимум к паузе вокруг конфликта с Ираном, как максимум к какому-то мирному соглашению.
4: Капитал на Бизнес FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 14, 15, 17 и 18 мая. Театр наций. Спектакль «Мастер и Маргарита». Канадский режиссер Робер Лепаж представил на сцене свою интерпретацию культового романа Михаила Булгакова. Он бережно отнесся к тексту классика и придумал эффектный ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений. В ролях Евгений Миронов, Сергей Кемпо, Наталья Ноздрина, Виктор Вершбицкий, Андрей Смоляков и другие. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Знай меру. Пиксель от английского «элемент картинки». Наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 тысяч пикселей. Современные – 30 мегапикселями и выше. Знай меру. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства «Адженда», сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату – ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
4: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: Одиннадцать 58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксар выросло до 35, из них 11 остаются в больницах, сообщает Минздрав Чувашии. Киев атаковал город ракетами и беспилотниками 5 мая. Погибли 2 мирных жителя. Повреждения получили почти 30 жилых домов. В Чебоксарах ввели региональный режим ЧС. Возбуждено дело о теракте. ВСУ вновь нанесли удары по Энергодару, в том числе по зданию администрации. Часть беспилотников подавлена средствами противодействия. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. Сотрудников местной администрации перевели на удаленный режим работы. Жителей просят ограничить передвижение по городу. Движение транспорта затруднено на Федеративном проспекте на востоке Москвы. Такое предупреждение выпустил Дептранс. Там прорвало трубу и горячей водой подтопило дорогу, сообщает М24 со ссылкой на очевидцев. На месте работают аварийные службы. Судья по делу бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи найден мертвым у здания Верховного суда Сеула ночью 6 мая, пишет агентство Юнхап. Син Джуно обнаружили на клумбе. В его кармане была предсмертная записка с извинениями. В ней не упоминался судебный процесс. Сейчас полиция не подозревает криминального характера смерти. Син Джуно председательствовал на апелляционном процессе над женой экс-президента Юк Сон Юля после по делу об участии первой леди в манипуляциях ценами на акции и принятии предметов роскоши. Тогда ей ужесточили наказание с 20 месяцев до 4 лет заключения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Цены на нефть идут вниз. Сейчас сорт Брент теряет уже 6,5% и находится на уровне 102,70. Все на фоне новостей о том, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Во всяком случае, об этом пишет издание Axios. Оно пишет, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут 3-й месяц подряд, следует из данных Автостата. В апреле этого года прирост составил 15% в сравнении с тем же периодом года прошлого. Чем такую динамику можно объяснить? 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые 3 месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса на турпоездки, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти и другие темы в нашем эфире. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле 2026 года, по данным агентства «Автостат», выросли на 15%. Год к году россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца 2026 года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средством другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивной динамикой реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Мажоретта.
12: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогрето еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето, а лето у нас всегда тухлое, не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
11: Игорь Мажоретта, партнер агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хэвэйл», «Тенет», «Наджили» и белорусско-китайской «Белджи». А в десятку, помимо еще трех брендов из КНР, пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой. Но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
13: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
11: Дмитрий Чумаков, «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько вариантов по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 миллион 400 тысяч машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
14: Прямо сейчас.
11: Так, новые подробности от издания «Axios». Возможная сделка США может включать отказ Ирана от погашения урана в обмен на отмену санкций и разблокировку активов. Я напомню, что «Axios» несколько минут назад сообщила о том, что США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. И на фоне этих новостей цены на нефть резко пошли вниз. Сорт Brent терял в моменте более 6%, сейчас чуть поменьше, 5,5%, но тем не менее Brent стоит уже $103.90. Число ликвидированных турфирм в России выросло на треть. Статистику за первый квартал год году публикует «Контурфокус». Это аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. По их данным, за этот период закрыли более 1000 туристических компаний. Эксперты говорят, что главной причиной такого оттока турфирм – ограничение перелетов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и невысокая активность поездок внутри страны из-за падения доходов. Впрочем, за подобной статистикой может скрываться не обязательно ликвидация турфирмы, а, например, укрупнение или юридическое переоформление, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
14: Нужно учитывать, текущее развитие цифровых технологий может корректировать и количество компаний. Рынок консолидируется, в том числе объединяются в сетевые объединения. Крупнейшие туроператоры управляют собственными авиакомпаниями, гостиницами. Поэтому делать какие-то выводы, исходя из определенной корректировки, тоже нецелесообразно. Фактически нужно смотреть на результат туристической отрасли. Мы видим, что количество путешествий, несмотря даже на текущие вызовы, большое в объеме. И это достаточно для тех игроков рынка, которые сейчас осуществляют деятельность в области туризма. Все будет зависеть от геополитики, в том числе налоговой ситуации, курсов валют. В этом году уже можно сделать предварительный прогноз, что количество путешествий точно не вырастет и будет определенное снижение по выездному и въездному и внутреннему туризму. Эти цифры не критичны. Даже в периоды нестабильности путешествия все равно остаются одной из основных потребностей наших граждан. Поэтому туризм быстро восстанавливается и в период после пандемии, и после введения ограничений международных воздушных сообщений. Но снижение количества путешествий – это снижение загрузки компании, в том числе снижение количества сотрудников, которые работают в отрасли, в том числе и, может быть, снижение количества компаний.
11: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Сейчас в российских городах-миллионниках работает около 6500 офисов турагентств. Следует из данных 2GIS. Год к году значение сократилось на 60%. А заметнее всего падение прослеживается в Москве и в Ростове-на-Дону, а в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов турфирм, напротив, стало больше. Но тут важно учитывать еще и сезонный фактор. Весной общая статистика по турфирмам всегда проседает, говорит вице-президент Альянса туриндустрии. Турагентств Александр Мкрычан.
15: Ситуация с турагентствами в стране одинаковая. Зимой они закрываются, примерно шестая часть. Ближе к лету, в апреле, они открываются. Вот если мы попросим статистику за август-сентябрь этого года, а осталось ждать-то всего полгода, я думаю, статистика будет совершенно другая. Количество открывшихся турагентств превышает количество закрывшихся. Насколько высок спрос? Понятно, что россияне не стали лучше жить. Наоборот, инфляция, цены растут. В этом году турпоток по России растет на 7-8%. В прошлом году он рос на 12%. Единственное, что нас спасает, то, что растет спрос на выезд за рубеж 12-15%. Ну, связано с тем, что как нельзя долго держится высокий дорогой рубль, почти два года не дешевеет, и, естественно, людей подталкивает к выезду за рубеж, потому что наши ательеры каждый год поднимают цены в рублях на 10-15%, а, например, иностранные ательеры поднимают на 3-5% в валюте. Цены на ту же Турцию или Египет не растут уже второй год подряд в рублях, даже уменьшаются. А цены в рублях на выезд в Сочи или в Крым растут значительно.
11: Александр Мкрычан. Всего туристические услуги в стране оказывают около 20000 компаний, говорит Российский союз туриндустрии. Турфирмы – это преимущественно малый бизнес, отмечает АТОР, и на нем существенно сказываются все риски, характерные для небольших предприятий, растущая налоговая нагрузка и прочие издержки. Почти половина работающих в России турфирм имеет статус индивидуального предпринимателя. За год число таких компаний выросло на 1%. Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь? Объясняет аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
16: У нас есть услуга МНП, когда вы сохраняете свой номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас при переезде в другой регион вы не можете сменить оператора. Это было нереально. С 1 сентября, как говорили, мобильное рабство заканчивается, и вы при смене региона можете менять и оператора тоже. То есть МНП начинает работать по всей стране при переходе от оператора к оператору.
17: Почему не могли до этого? У нас же нет роуминга внутри страны.
16: Технические проблемы, нумерация, это не проблема операторов, это скорее проблема государства. Номерная емкость, нумерация была привязана к регионам. Проблема была юридического характера даже, не технического.
17: Если абонент продолжал пользоваться прежним планом, то некоторые звонки абонентам нового региона были у него дороже.
16: Например, вы открыли свою сим-карту на Ставрополье. На Ставрополье стоимость тарифов на 30-40% ниже, чем в Москве. Дальше вы переезжаете со своим телефоном в Москву, находитесь там больше 2 месяца, у вас начинается московская тарификация, и вы начинаете платить больше, чем платили в своем домашнем регионе. Это нормально. Цены в разных регионах отличаются.
17: С 1 сентября что это решение означает для операторов? Это какие-то дополнительные траты или упущенные выгоды?
16: Нет, ничего не меняется. Для удобства для пользователя, то, что вы можете из условных Чебоксар переехать в Москву и перенести номер к другому оператору, вы не привязаны больше к вашему оператору. Это подстегнет переходы между операторами, но от этого никто не выиграет, никто не проиграет, потому что это примерно равновесный процесс. От одного оператора к другому уходит плюс-минус одно и то же количество людей сейчас.
11: Ильдар Муртазин, пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
18: Узнал о войне. Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании «Лаборатории Касперского».
19: Военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какое был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
18: Узнал о войне. Специальный проект Бизнес FM. Наизусть. Лев Ландау. Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. А мы научные работники. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Зампредседателя ООН Мигель Анхель Маратинос приедет на Казан-форум в Казань. Информация опубликована в пресс-службе мероприятия. С 2004 по 2010 год Маратинос занимал пост министра иностранных дел Испании. С 2018 года политик работает заместителем генсека Организации Объединенных Наций, а с 2019 является верховным представителем по Альянсу цивилизаций. В 2024 дипломат стал первым в истории специальным посланником ООН по борьбе с исламофобией. В пресс-службе форума подчеркнули, подчеркнули, что Маратинос – один из самых активных сторонников диалога между Россией и ООН. Высокий гость заявил, что Альянс цивилизаций продолжает партнерские отношения с Россией и планирует дальнейшее развитие сотрудничества. Напомню, Международный экономический форум «Россия и Исламский мир. Казанфорум 2026» пройдет в Казани с 12 по 17 мая. На 20 апреля свое участие подтвердили 93 страны и 61 регион России. Также в мероприятии примет участие министр культуры России Ольга Любимова. В Татарстане за незаконное использование беспилотников предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Ильдус Гараев. Президентский указ от 19 октября 2022 года ввел базовый уровень готовности в республике. РАИС Татарстана запретил использование беспилотников, кроме органов власти. Нарушителям грозят штрафы. Также запрещено публиковать в интернете информацию о применении и последствиях использования БПЛА. В Татарстане могут заметно увеличить меры поддержки семей, в которых родилась тройня. Соответствующий проект указа РАИС Республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, единовременную выплату предлагается повысить с 10 тысяч на каждого ребенка до 100 тысяч рублей. Также планируется увеличить ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет. Его размер хотят довести до уровня прожиточного минимума для ребенка. Отмечается, что сумма выплат будет автоматически пересчитываться при изменении прожиточного минимума. При этом повторно подавать заявление на получение пособия не потребуется. В Казань в рамках патриотической акции «Огонь памяти» прибыла частичка вечного огня с могилы неизвестного солдата из Александровского сада в Москве. Лампаду с пламенем доставил координатор молодежки ОНФ в Татарстане Николай Васильев, пишет «Татаринформ». Как рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова, «Огонь памяти» пронесут по учебным заведениям и предприятиям города, а также передадут ветеранам как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции. Кроме того, лампаду с вечным огнем выставят в Театре оперы и балета имени Джалиля. Там в преддверии Дня Победы пройдет праздничный концерт. Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается аномально теплая, но при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики. В небе над Татарстаном сохранится переменная облачность местами, но не в Казани пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В дневные часы воздух на территории региона прогреется до плюс 28 градусов. Повышение температурного фона на этой неделе в Татарстане продолжится. В республике установится аномально теплая погода на 4-5 градусов выше климатической нормы. Сегодня в Казани днем будет плюс 27, малооблачно. Заметно прохладнее станет в субботу и воскресенье. В эти дни в столице Татарстана прогнозируют плюс 13, плюс 14. Без осадков. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
24: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
25: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Привет, мой дорогой предприниматель. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну ладно, давай, не спеши отвечать. Сначала послушай программу «Репост» на Бизнес ФМ Казань. Я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель продаж, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай «Репост» на Бизнес ФМ Казань. Там я рассказываю и раскладываю все по полочкам и традиционно без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали абсолютно все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
2: Бизнес ФМ Казань.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщалась с такими отцами и, кажется, поняла причину. Подробности у Натальи Шашиной.
1: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но, судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день. И сейчас получает как пособие, так и зарплату.
3: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мам просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно, и не какая-то уловка была. Я, получается, в декрете был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
1: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
5: С 2024 года появилась возможность законодательно оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
1: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
6: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала. Не считая того дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
1: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Для слушателей старше 12 лет.
7: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они. В конце 1960-х годов Мальдивские острова посетили представители ООН по развитию и категорично постановили: развитие туризма нецелесообразно. На островах тогда не было ни отелей, ни банков, ни связи. С ближайшими соседями, Шри-Ланкой, общались с помощью азбуки Морзе, а единственную взлетно-посадочную полосу обслуживали добровольцы. В начале 70-х на Шри-Ланке сотрудник посольства Мальдив Ахмед Насим встретился с итальянским турагентом Джорджем Корбином, и они договорились: если на островах появится отель, Корбин привезет туда итальянских туристов на рыбалку. Сегодня Мальдивы – одно из самых престижных курортных мест в мире, которые ежегодно посещают около 1 000 000 000 человек, а доля туризма составляет более 75% от общего ВВП. Благодаря туристам.
4: на Business FM.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
12: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
13: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
14: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
15: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
28: История денег на Business FM.
29: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Таре Омской области во время работ на газопроводе вблизи школы номер 3 произошла утечка природного газа. В это время в непосредственной близости на кружковых занятиях в IT-клубе находилась группа школьников. Дети почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. По данным прокуратуры, пострадали 14 школьников и педагог, назначена проверка. Детей оперативно эвакуировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни и здоровью пострадавших при инциденте школьников нет. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хаценко. Минпромторг совместно с Минфином прорабатывает введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году налог установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать в 2028 до 14%, в 2029 до 22%. При этом Минпромторг поддерживает введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие закона об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится у россиян с 1 сентября. Для того, чтобы ею воспользоваться, абоненту нужно обратиться к оператору связи лично или дистанционно с соответствующим заявлением. Сейчас при переезде в другой регион люди, которые сохраняют свой прежний номер, продолжают пользоваться предыдущим тарифным планом, что делает их звонки абонентам нового региона дороже. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нефть Brent сейчас снижается на 6% с лишним. $103 с небольшим стоит этот эталонный сорт. На новостях о том, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Минфин объявил, что возобновляет операции с валютой и в мае будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Как следует из сообщений ведомства, операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все на фоне сообщения о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп, несмотря на рекорды,

0: выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернаторы штата, уверенно обойдя соперников. Блумберг отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, говорит политолог, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Я напомню, что до этого он был кандидатом на выборах в 2024 году, набрал примерно 4% в первых штатах и снялся в пользу Дональда Трампа и стоял у истоков вместе с Илоном Маском Департамента эффективности. Потом его выдавили из этой истории, и потом он решил избираться и стать губернатором в своем родном штате, где, кстати, Джей Ди Вэнс в свое время был сенатором. Вот эта избирательная кампания нам показывает, что, во-первых, он смог договориться с местными элитами, потому что до этого они его не поддерживали, и более того, когда было вакантное место в Сенат, они его не поддержали и не предоставили это место ему, а выдвинули более близкого человека к предыдущему губернатору. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом эстеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер, то есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
0: Павел Дубравский. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, кто будет контролировать Конгресс, республиканцы или демократы. Накануне «Вашингтон-Пост» отмечала, что администрация Белого дома начала готовить своих сотрудников к пессимистичному сценарию. Начала проводить брифинги и презентации о том, как работать в условиях усиленного давления. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
2: Ничего необычного мы на текущий момент не увидели в рамках всех праймерис, которые прошли в этот вторник в двух штатах, в Огайо и в Индиане. Ну, в Индиане очень многие традиционные республиканцы, которые в чем-то не были согласны с политикой Трампа, проиграли на этих самых праймерис. Речь идет о том, что они не хотели устраивать джерримендеринг, перерисовку округов в своем штате, для того, чтобы усилить позиции республиканцев на предстоящих выборах. Трамп к этому их призывал. И такая важная история, хотя она показывает то, что среди республиканцев авторитет Трампа пока еще сохраняется, хоть его рейтинги, безусловно, конечно, продолжают падать. В последних опросах рейтинги Трампа уже достигли 33%. Это очень низкий показатель для американского президента. Среди независимых избирателей его рейтинги около 20%, что очень мало в этой ситуации. Но ему будет сложно каким-либо образом помочь своей партии на выборах в Конгресс. Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше. А большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине. Два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 88 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становятся позиции Трампа и республиканцев внутри Америки.
0: Это был Малик Дудаков. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия американского президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Нефть Брент уже ниже $102 за баррель, потери более 7%. Позже поговорим в программе «Капитал». Сейчас магистратуру привяжут к бакалавриату. We'll be right back. Такой законопроект подготовили в Госдуме.

0: Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Зачем это делается? Об этом Диана Чебанова.
1: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
2: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдарханов.
3: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре даст серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформации, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
1: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чебанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь о законе, который предписывает интернет-ресурсам Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. И согласно публикациям из 1000 опрошенных детей, почти половина заявила, что проверку легко обойти. 32% признались, что уже ее обходили. Методы, которыми дети обходят ограничения, различаются, но все они довольно простые. Персонаж из видеоигр обманывает систему селфи-биометрии. В других случаях дети выводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение родителей. личности. Или рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Рассказывает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть сын 15 лет.
4: Дети умные, понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в Ютубе или в ТикТоке, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Ну, вот одни из самых интересных – это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Достаточно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта, вклеивают эту фотографию и показывают, делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки Кира Стамера, нашего премьер-министра, его лицо используют для того, чтобы идентифицироваться и входить в сайты только для взрослых. Даже до того доходит. Система, которую здесь ввели, она обходится чрезвычайно легко различными методами. То, что усы рисуют, он говорит, я не знаю, но там даже усы рисовать не нужно, все гораздо проще. Дети вообще доходят до того, что они глумятся и ради прикола вставляют фотографии водительских удостоверений персонажей из мультфильмов. Спанч Боб, там есть такой Николодим, он мне показывал ID. И даже такие вот идентификационные документы проходят через проверку AI, которую там устанавливают, чтобы ограничить посещение детей. Ну, потом над этим делом посмеяться, там выставить куда-нибудь в ТикТок.
0: Это был Дмитрий Закиров, житель Лондона. Закон о безопасности в интернете вступил в силу в Британии в июле прошлого года, но он требует обязательную верификацию возраста для доступа к взрослому и чувствительному контенту. Под его действие, среди прочих, попали платформы с пользовательским контентом, соцсети, форумы, видеохостинги, игровые чаты, поисковые системы. В документе сказано, что компании должны внедрять высокоэффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. При этом закон не предписывает конкретный метод проверки, он лишь устанавливает требования к результату.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
7: В гостиной с друзьями душевно сидится, на новой постели так сказочно спится, прекрасно с детьми в новой детской играть, на кухне с семьей вечера коротать, в мебельном базаре ждем, счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
9: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
10: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
12: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Арбитраж.
13: «Газпром» подал в суд новый иск к «Нетфогаз», чешской фирме-оператору внутренних газопроводов. Заявление касается экономических споров по гражданским правоотношениям. В 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпрома» о запрете продолжать разбирательство в Чехии и в случае нарушения постановил взыскать с ответчика 113 миллионов евро. В свою очередь, чешский арбитраж удовлетворил иск «Нетфогаз» к «Газпрому» по уплате задолженности.
14: Отчеты и планы.
13: Одна из крупнейших в России обувная сеть «Зенден» сократила число магазинов в два раза за полтора года. Их осталось около 100 из 230, рассказал владелец сети Андрей Павлов. Компанию подкосил долг из-за доначисленных налогов в 29 миллиардов рублей. В «Зенден» не исключают дальнейшего закрытия магазинов. Эксперты считают, восстановить компанию в прежних масштабах не выйдет, рациональнее будет пересобрать сеть в компактную и более прибыльную. Инженеры Apple, SpaceX, NASA и Tesla создали стартап Panthalassa, строящий плавучие дата-центры на энергии волн. Установки, напоминающие гигантские поплавки, будут дрейфовать в океане вдали от судоходных маршрутов и передавать данные через спутники для ИИ-сервисов. Стартап уже привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Запуск запланирован на 2027. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В Москве 12:48. Мехико погружается под землю, а причем делает это со скоростью 1,5 сантиметра в месяц. За год мексиканская столица просела уже на 25 сантиметров, об этом свидетельствуют космические снимки НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты, я напомню, там живет 22 миллиона человек, проседает уже давно, но в последнее время процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
16: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожной системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стела «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним.
0: Крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Например, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают в год на 25-30 сантиметров, а Джакарта опускается под землю на 15 сантиметров.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Две у нас важные новости, Гриш, приветствую.
18: Добрый день.
0: Первое, Минфин наконец озвучил, чего ждали. Сообщил, что возобновляет операции с валютой. В мае ежегодно будет покупаться валютой золото на 5,8 миллиардов рублей. Покупать они будут с 8 мая по 4 июня. Что скажешь по этому поводу?
18: Ну, здесь надо добавить «но». У нас, «но»? Да, Банк России, который проводит зеркальные операции, да, в данном случае по продаже валюты, соответственно, с учетом продаж ЦБ и покупки валюты тем же ЦБ, но уже по поручению Минфина, получается, что вот на этот озвученный тобой период, когда будут проводиться вот эти валютные операции, чистая покупка валюты, ну, чуть больше миллиарда рублей. Это, конечно, маловато. С одной стороны, на этот раз все-таки валюту не продают, а будет постоянный так называемый бит. То есть покупка валюты будет стоять со стороны ЦБ. С другой стороны, спекулянты очень сильно завысили ожидания. Ну, и аналитики им помогли, там оценивали, что доп. Доходы там 300, даже 400 миллиардов рублей, соответственно. Ежедневный объем покупки валюты оценивался по минимальному порогу, если не ошибаюсь, там где-то 20-25 миллиардов. В итоге оказалось в 20 раз меньше, поэтому спекулянты, которые делали активную ставку против рубля, ожидая этого события, естественно, эти ставки сейчас закрывают. В моменте реакция была вообще эмоциональная, юань к рублю там почти до 10,80 падал. Сейчас вроде как стабилизация, но идет борьба за уровень 11 по паре юань-рубль. А что касается доллара, то ушли мы ниже 75, потому что сам доллар на глобальном рынке продолжает сдавать позиции. Ну и, соответственно, здесь по валютному рынку можно, наверное, добавить, что Ну, если не будет форс-мажоров каких-то, да, там, непредвиденных, то вроде как курс, если будет слабеть, то будет делать это аккуратно, постепенно. Поэтому рынок внутреннего долга, в принципе, позитивно расценил эти данные. Тут фактически цены не дернулись. Рынок акций пока идет вниз, ну, вот понятно. Падает цена на нефть.
0: И... Вот, и мы переходим ко второй теме. Падает цена на нефть. Brent ниже 102 уже опускался сегодня. Снижение было в моменте более 7%. Реакция это на публикации о том, что США ждут от Ирана ответа по своему предложению о завершении конфликта.
18: Ну, там, да, уже журналист вот этого издания «Axios», да, там даже подробности какие-то дают, дескать, Иран обязуется мораторий на обогащение урана, Иран хочет 5 лет, эти хотят 15 лет, и прочее, прочее, прочее, ну, там, поэтапное снятие санкций, естественно, открытие пролива и прочее, но есть один момент, вроде как американцы требуют вот тот уран, который уже обогатили, вывести к ним. Иран, естественно, всегда выступал против этого. Ну, в общем, сошлись на чем? Что Иран в течение 2 суток должен ответить на вот эти предложения американской стороны.
0: И это у нас пока не официальная информация, это Axios говорит. Да, Иран пока не
18: комментировал. Да, ну там сейчас все начинают, там, пакистанские источники подтвердили и прочее. Нет, может быть, рынок, скажем так, глобально, в глубине души уже иранскую тему с повестки снял как главный риск. Все считают, что это будет пауза, может быть, длительная. Главное, что операция «Свобода» по выходу судов при поддержке американцев вроде как свернута, поэтому у Ирана не будет повода бомбить Арабские Эмираты. Но если не будет провокации, вроде как рынок уверен, что все благополучно завершилось. Другой вопрос, что там в этом меморандуме, они еще будут его обсуждать, а там дальше целый месяц переговоры в Женеве или Исламабаде. Поэтому, конечно, в подвешенном состоянии все дело остается. С одной стороны, конечно, цены на нефть будут проседать. Ну, Brent, наверное, $100 вниз пробьет. В общем-то, это не уровень. Но вопрос в том, пойдет Brent ниже 90 или все-таки останется на 90+. Посмотрим. Пока вот американская нефть уже ниже 100.
0: Да, спасибо.
10: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 мая. Клуб Алексея Козлова. Алекс Ростоцкий и джаз-бас-театр представит авторский проект, который раскрывает бас-гитару как главный выразительный инструмент, объединяя джазовую импровизацию, элементы театра и продуманную музыкальную форму. Концерт станет исследованием звука, ритма и сценического взаимодействия, где каждая композиция – отдельное художественное высказывание. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
19: Знай меру. Пиксель от английского элемент картинки. Наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 000 пикселей. Современные 30 мегапикселями и выше. Знай меру на Business FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения в частности таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM».
21: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Наизусть. Оскар Уайлд.
23: Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты.
22: Наизусть на «Бизнес FM».
24: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления газом педагога и 14 детей в городе Тара Омской области. Инцидент произошел сегодня на газопроводе вблизи школы номер 3. Произошла утечка во время ремонтных работ. В это время в непосредственной близости на кружковых занятиях в IT-клубе находилась группа школьников. Дети почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. Пострадали 14 школьников и педагог. Детей оперативно эвакуировали. Угрозы жизни и здоровью пострадавших школьников нет. Межгосударственный авиационный комитет начал проверку по факту крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области. Об этом сообщает Росавиация. Самолет разбился сегодня недалеко от недели Кашкарева. Обстоятельства аварии устанавливаются. Два человека погибли. Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников, складам горючего и пунктам дислокации военных ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, подразделения группировки войск заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции. Бойцы Востока продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Число пассажиров круизного лайнера «Хондиус», у которых выявили хантавирус, выросло до 8. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Это данные на 6 мая. Причем в трех из этих случаев хантавирусная инфекция подтверждена лабораторными исследованиями. В ВОЗ отметили, что продолжат сотрудничать с властями затронутых ситуаций стран, чтобы обеспечить пациентам и лицам, имевшим с ними контакты, а также пассажирам и членам экипажа, необходимую поддержку для обеспечения безопасности и предотвращения распространения инфекции. Ранее сообщалось, что из-за хантавируса на борту этого лайнера умерли 3 человека. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: 13:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой и в мае будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 000 000 рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня этого года. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель составляет 110 300 000 000 рублей. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд, следует из данных Автостата. В апреле этого года прирост составил 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чем объяснить динамику? 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России в первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле этого года, по данным Автостат, выросли на 15% год к году. Россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. Но это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средства. Другое применение также оказало влияние укрепления рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
1: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогреты еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето, а лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
26: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Тенет», «Джили» и белорусско-китайская «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов, из «Скайнер» пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой. Но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
3: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
26: Дмитрий Чумаков, гендиректор «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Число ликвидированных турфирм в России выросло на треть. Статистику за первый квартал год году публикует «Контурфокус». Это аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. По их данным, за этот период закрыли более 1000 туристических компаний. Эксперты говорят, главная причина такого оттока турфирм – ограничение перелетов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и невысокая активность поездок внутри страны из-за падения доходов. Впрочем, за подобной статистикой может скрываться необязательная ликвидация турфирмы, например, укрупнение или юридическое переоформление, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
4: Нужно учитывать, текущее развитие цифровых технологий может корректировать и количество компаний. Рынок консолидируется, в том числе объединяются в сетевые объединения. Крупнейшие туроператоры управляют собственными авиакомпаниями и гостиницами. Поэтому делать какие-то выводы, исходя из определенной корректировки, тоже нецелесообразно. Фактически нужно смотреть на результат туристической отрасли. Мы видим, что количество путешествий, несмотря даже на текущие вызовы, большое в объеме. И это достаточно для тех игроков рынка, которые сейчас осуществляют деятельность в области туризма. Все будет зависеть от геополитики, в том числе налоговой ситуации, курсов валют. В этом году уже можно сделать предварительный прогноз, что количество путешествий точно не вырастет и будет определенное снижение по выездному и въездному и внутреннему туризму. Эти цифры не критичны, даже в периоды нестабильности. Путешествия все равно остаются одной из основных потребностей наших граждан. Поэтому туризм быстро восстанавливается и в период после пандемии, и после введения ограничений международных воздушных сообщений. Но снижение количества путешествий – это снижение загрузки компании, в том числе снижение количества сотрудников, которые работают в отрасли, в том числе и, может быть, снижение количества компаний.
26: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Сейчас в российских городах-миллионниках работает около 6,5 тысяч офисов туристических агентств, следует из данных 2GIS. Год к году значение сократилось на 0,6%. Заметнее всего падение прослеживается в Москве и Ростове-на-Дону. А в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов турфирм, напротив, стало больше. Но тут важно учитывать еще и сезонный фактор. Весной общая статистика по турфирмам всегда проседает, говорит вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
5: Ситуация с турагентствами в стране одинаковая. Зимой они закрываются, примерно шестая часть. Ближе к лету, в апреле, они открываются. Вот если мы попросим статистику за август-сентябрь этого года, а осталось ждать-то всего полгода, я думаю, статистика будет совершенно другая. Количество открывшихся турагентств превышает количество закрывшихся. Насколько высок спрос. Понятно, что россияне не стали лучше жить. Наоборот, инфляция, цены растут. В этом году турпоток по России растет на 7-8%. В прошлом году он рос на 12%. Единственное, что нас спасает, то, что растет спрос на выезд за рубеж 12-15%. Ну, связано с тем, что как нельзя долго держится высокий дорогой рубль, почти два года не дешевеет, и, естественно, людей подталкивает к выезду за рубеж. Потому что наши ательеры каждый год поднимают цены в рублях на 10-15%, а, например, иностранные ательеры поднимают на 3-5% в валюте. Цены на ту же Турцию или Египет не растут уже второй год подряд в рублях, даже уменьшаются. А цены в рублях на выезд в Сочи или в Крым растут значительно.
26: Александр Макарчан, гендиректор туристической сети «Розовый слон». Всего тур-услуги в стране оказывают около 20 тысяч компаний, говорит Российский союз туриндустрии. Туристические фирмы – это преимущественно малый бизнес, отмечает АТОР. На нем сказываются все риски, характерные для небольших предприятий, растущая налоговая нагрузка и прочие издержки. Почти половина работающих в России турфирм имеет статус индивидуального предпринимателя. За год число таких компаний выросло на процент. Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь, объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: У нас есть услуга МНП, когда вы сохраняете свой номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас при переезде в другой регион вы не можете сменить оператора. Это было нереально. С 1 сентября, как говорили, мобильное рабство заканчивается, и вы при смене региона можете менять и оператора тоже. То есть МНП начинает работать по всей стране при переходе от оператора к оператору.
7: Почему не могли до этого? У нас же нет роуминга внутри страны.
6: Технические проблемы, нумерация. Это не проблема операторов, это скорее проблема государства. Номерная емкость, нумерация была привязана к регионам. Проблема была юридического характера, даже не технического.
7: Если абонент продолжал пользоваться прежним планом, то некоторые звонки абонентам нового региона были у него дороже.
6: Например, вы открыли свою сим-карту на Ставрополье. На Ставрополье стоимость тарифов на 30-40% ниже, чем в Москве. Дальше вы переезжаете со своим телефоном в Москву, находитесь там больше 2 месяцев, у вас начинается московская тарификация, и вы начинаете платить больше, чем платили в своем домашнем регионе. Это нормально. Цены в разных регионах отличаются.
7: С 1 сентября что это решение означает для оператороров? Это какие-то дополнительные траты или упущенные выгоды?
6: Нет, ничего не меняется. Это удобство для пользователя, то, что вы можете из условных Чебоксар переехать в Москву и перенести номер к другому оператору. Вы не привязаны больше к вашему оператору. Это подстегнет переходы между операторами. Но от этого никто не выиграет, никто не проиграет, потому что это примерно равновесный процесс. От одного оператора к другому уходит плюс-минус одно и то же количество людей сейчас.
8: Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
9: «Узнал о войне». Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
11: Я родился через 10 лет после окончания войны, поэтому о войне я узнал, конечно, в раннем детстве. Как точно, я не помню. Помню только момент, что у нас во дворе, я жил в коммуналке на Арбате, во дворе был мужчина, у которого не было обеих ног, и он на такой деревянной дощечке, подшипники были как бы колесиками, и вот он ездил по двору. Я спросил, а почему у дяди нет ног? И мне сказали, что это он воевал, и у него на войне, значит, вот отрезало ноги. Истинную правду про войну мы только сейчас эпизодически узнаем. Колоссальные жертвы, которые были принесены, колоссальные потери. Но то, что это величайшая победа российского, советского народа, для меня это неоспоримо совершенно.
9: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. В чем причина такого парадокса? Маргарита Юдина расскажет подробнее.
27: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рос на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. «Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии», рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федоров.
28: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло. Тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последнее – аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
27: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 20 по 24 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
0: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
27: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
24: Бизнес ФМ Казань. Новости. Коротко.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Зампредседателя ООН Мигель Анхель Маратинос приедет на Казан-форум в Казань. Информация опубликована в пресс-службе мероприятия. С 2004 по 2010 год Маратинос занимал пост министра иностранных дел Испании. С 2018 года политик работает заместителем генсека Организации Объединенных Наций, а с 2019 является верховным представителем по Альянсу цивилизаций. В 2024 дипломат стал первым в истории специальным посланником ООН по борьбе с исламофобией. В пресс-службе форума подчеркнули, что Маратинос – один из самых активных сторонников диалога между Россией и ООН. Высокий гость заявил, что Альянс цивилизаций продолжает партнерские отношения с Россией и планирует дальнейшее развитие сотрудничества. Напомню, Международный экономический форум России и Исламский мир Казанфорум 2026 пройдет в Казани с 12 по 17 мая. На 20 апреля свое участие подтвердили 93 страны и 61 регион России. Также в мероприятии примет участие министр культуры России Ольга Любимова. В Татарстане за незаконное использование беспилотников предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Ильдус Гараев. Президентский указ от 19 октября 2022 года ввел базовый уровень готовности в республике. РАИС Татарстана запретил использование беспилотников, кроме органов власти. Нарушителям грозят штрафы. Также запрещено публиковать в интернете информацию о применении и последствиях использования БПЛА. В Татарстане могут заметно увеличить меры поддержки семей, в которых родилась тройня. Соответствующий проект указа РАИС Республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, единовременную выплату предлагается повысить с 10 тысяч на каждого ребенка до 100 тысяч рублей. Также планируется увеличить ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет. Его размер хотят довести до уровня прожиточного минимума для ребенка. Отмечается, что сумма выплат будет автоматически пересчитываться при изменении прожиточного минимума. При этом повторно подавать заявление на получение пособия не потребуется. В Казань в рамках патриотической акции «Огонь памяти» прибыла частичка вечного огня с могилы неизвестного солдата из Александровского сада в Москве. Лампаду с пламенем доставил координатор молодежки ОНФ в Татарстане Николай Васильев, пишет «Татаринформ». Как рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова, «Огонь памяти» пронесут по учебным заведениям и предприятиям города, а также передадут ветеранам как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции. Кроме того, лампаду с вечным огнем днем выставят в Театре оперы и балета имени Джалиля. Там в преддверии Дня Победы пройдет праздничный концерт. Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается аномально теплая, но при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики. В небе над Татарстаном сохранится переменная облачность местами, но не в Казани пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В дневные часы воздух на территории региона прогреется до плюс 28 градусов. Повышение температурного фона на этой неделе в Татарстане продолжится. В республике установится аномально теплая погода на 4-5 градусов выше климатической нормы. Сегодня в Казани днем будет плюс 27, малооблачно, заметно прохладнее станет в субботу и воскресенье. В эти дни в столице Татарстана прогнозируют плюс 13, плюс 14. Без осадков. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
24: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни и на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутые комментарии чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
15: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
15: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
17: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
15: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
18: Made in China. По китайской мифологии чай появился 5000 лет назад благодаря покровителю земледелия и медицины Шэнь Нуну. Напиток изначально употребляли как лекарство при отравлениях и для повышения тонуса. По другой легенде, буддистский проповедник Бодхидхарма случайно уснул во время медитации на склоне горы Ча. Проснувшись, он в гневе на себя вырвал собственные ресницы и бросил их на землю. Вскоре на этом месте выросло дерево, листья которого прогоняли сон. Отвар из них стали называть байхао, то есть белые ресницы. Поэтому рассыпной чай из мелких скрученных листьев, напоминающих реснички, иногда именуют байховым. Родиной напитка Китай считается по праву. Именно там, в провинции Юнань, были найдены самые древние чайные листья возрастом более 2000 лет. Made in China. На Business FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача.
1: Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Верховный суд Башкирии изменил на домашний арест меру пресечения мэру Уфы Мавлиеву. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее суд заключил Мавлиева под стражу по делу о коррупции. Он обвиняется по двум эпизодам превышения должностных полномочий и двум эпизодам получения взятки. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании ВНЖ и РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды, отметил вице-спикер Борис Чернышов. Судья по делу бывшей первой леди Южной Кореи найден мертвым у здания Верховного суда Сеула ночью 6 мая. При нем обнаружили предсмертную записку с извинениями. В ней не упоминался судебный процесс, отмечает агентство Юнхап. Полиция не подозревает криминального характера смерти. Речь идет о судье, который председательствовал на апелляционном процессе над женой экс-президента Юк Сунг Юля по делу об участии первой леди в манипуляциях ценами на акции и в принятии предметов роскоши. Тогда суд ужесточил ей наказание с 20 месяцев до 4 лет заключения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня падают. Сейчас почти на 9% снижается Brent. Уже почти $101. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. И Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам в течение 48 часов. Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все это на фоне сообщений о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Цены на нефть и газ снижаются почти на 9% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил. В Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта, и Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном

0: рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости. Но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, то Трамп говорит, что операцию по освобождению Армузского пролива они проводят, то, что она заморожена, то говорили, что это вообще не было операции сопровождения танкеров с нефтью, чтобы они вышли на мировой рынок, а это только им рассказали, где нет мин. Совершенно противоречивая информация поступает, поэтому рынок начинает цепляться за неофициальные источники, что якобы там есть какие-то инсайды. Но я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Армузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Армузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Армузского пролива — это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Армузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Потому что вся та нефть, которая была накоплена в хранилищах в странах Ближнего Востока, плюс их текущая добыча, и плюс вопрос развала ОПЕК+. Тут Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из организации, и когда откроется Армузский пролив, все будут смотреть на реакцию оставшихся участников, а они-то будут соблюдать квоты? Или тоже в этот же момент скажут, что хотят компенсировать то, что недополучили раньше, никакие квоты соблюдать не будут? Получается, что оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, и нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Рейтер сообщала, что Штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
2: Ситуация в районе Персидского залива продолжает оставаться волатильной. Цены на нефть реагируют нервно. Во-первых, прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая, противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно, например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям, сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
1: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник портала Axios, утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывает посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. В американских штатах Огайо и Индиана прошли праймериз в Сенате штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс все еще выбирают Трампа и тех, кого поддержал президент США.

0: В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, отомстил 7 сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп поддержал других кандидатов, в результате 5 из них выиграли. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернатора штата, уверенно обойдя соперников. Блумберг отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, комментирует политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом истеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер. То есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
0: Павел Дубравский, политтехнолог. У демократической партии на прошедших внеочередных выборах в Мичигане тоже крупная победа. Демократ Чедрик Грин легко обошел своего оппонента-республиканца, хотя на выборах президента в 2024 году штат считался колеблющимся. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, какая из двух партий будет контролировать Конгресс. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малек Дудаков.
2: Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше, а большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине, два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 1988 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становятся позиции Трампа и республиканцев внутри Америки.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь идет о законе, который предписывает интернет-ресурсам Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. Как сообщает издание Register, из 1000 опрошенных детей почти половина заявили, что проверку легко обойти, а 32% признали, что уже обходили ее. Методы, которыми дети обходят возрастные ограничения, различаются, но большинство довольно просты. Персонаж из видеоигр обманывает систему селфи-биометрии. В других случаях дети вводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение личности. Также приводятся случаи, когда дети рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Продолжает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть 15-летний сын, играющий в онлайн-игры.
3: Дети умные и понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в YouTube или в TikTok, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Ну, вот одни из самых интересных — это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Совершенно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта вклеивают в фотографии и показывают, делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки Кира Стармера, нашего премьер-министра, его лицо используют для того, чтобы идентифицироваться и входить в сайты только для взрослых. Даже до того доходит. Система, которую здесь ввели, она обходится чрезвычайно легко различными методами. То, что усы рисуют, он говорит, я не знаю, но там даже усы рисовать не нужно, все гораздо проще. Дети вообще доходят до того, что они глумятся и ради прикола вставляют фотографии водительских удостоверений персонажей из мультфильмов. Спанч Боб, там есть такой Николодим, он мне показывал ID. И даже такие вот идентификационные документы проходят через проверку AI, которую там устанавливают, чтобы ограничить посещение детей. И потом над этим делом посмеяться, там выставить куда-нибудь в TikTok.
0: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Закон о безопасности в интернете вступил в силу в Британии в июле прошлого года. Он требует обязательную верификацию возраста для доступа к взрослому и чувствительному контенту. Под действие попали соцсети, форумы, видеохостинги, игровые чаты. В документе сказано, что компании должны внедрять высокоэффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. Однако закон не предписывает конкретный метод проверки, а лишь устанавливает требования к результату. Платформа должна демонстрировать надежность выбранной системы.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году, названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
5: «Газпром» подал в суд новый иск к «Нетфогаз», чешской фирме-оператору внутренних газопроводов. Заявление касается экономических споров по гражданским правоотношениям. В 2024 году российский суд ответчика 113 миллионов евро. В свою очередь, чешский арбитраж удовлетворил иск «Нетфогаз» к «Газпрому» по уплате задолженности.
6: Отчеты и планы.
5: Одна из крупнейших в России обувная сеть «Зенден» сократила число магазинов в два раза за полтора года. Их осталось около 100 из 230, рассказал владелец сети Андрей Павлов. Компанию подкосил долг из-за доначисленных налогов в 29 миллиардов рублей. В «Зенден» не исключают дальнейшего закрытия магазинов. Эксперты считают, восстановить компанию в прежних масштабах не выйдет, рациональнее будет пересобрать сеть в компактную и более прибыльную. Инженеры Apple, SpaceX, NASA и Tesla создали стартап Panthalassa, строящий плавучие дата-центры на энергии волн. Установки, напоминающие гигантские поплавки, будут дрейфовать в океане вдали от судоходных маршрутов. маршрутов сервисов. Стартап уже привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Запуск запланирован на 2027. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
7: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
7: Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдарханов.
9: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре даст серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформации, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
7: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1,5 сантиметра в месяц, а за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN. Over the years.
10: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожных системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стелла «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним. Beneath it
0: sinks. Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город.
4: Реклама.
11: Реклама на Business FM в Казани.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
14: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
13: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
14: Вот один из последних разов, мы когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли, деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинули вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
13: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом. На Business FM.
15: все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Наизусть. О Генри. Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем. Наизусть. На Бизнес ФМ.
17: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Учители 14 школьников пострадали после утечки природного газа в городе Тара Омской области. Семерых детей уже отпустили домой после оказания медицинской помощи. Утечка газа произошла сегодня утром во время работ на газопроводе вблизи городской школы номер 3. В это время в непосредственной близости на кружковых занятиях в IT-клубе находилась группа школьников. Дети почувствовали недомогание, обратились за медпомощью с жалобами на головокружение. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего. Пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристки найдены живыми. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. О пропаже двух девушек стало известно накануне. Они должны были вернуться с маршрута 4 мая, но заблудились и не могли найти выход к населенному пункту в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. На поиски девушек отправились спасатели. Маршрут туристок был зарегистрирован в МЧС. Число выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году на 10% превысило предыдущий показатель. В общей сложности граждане нашей страны получили свыше 620 тысяч шенгенов. Об этом пишет бельгийское издание «Евроактив» со ссылкой на данные Еврокомиссии. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметный рост числа оформленных шенгенов наблюдается во Францию. В Ассоциации туроператоров России отметили, что количество выданных россиянам французских шенгенских виз действительно выросло в прошлом году на 21%, составило более чем 150 тысяч. Однако этот рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически нигде не выдают многократных виз. Женщина в Приморье похитила более 700 лотерейных билетов в надежде на выигрыш. Она работала продавцом торговой точки и больше года присваивала билеты, рассказали в прокуратуре. В итоге выиграть не получилось. Теперь женщина пойдет под суд за присвоение чужого имущества. Ущерб от кражи составил почти 400 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 000 000 рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня этого года. Всего с учетом дополнительных нефтегазовых доходов мая отложенных операций за март и апрель составляет 110 300 000 000 рублей. А еще Минфин заявил, что ФНБ в апреле сократился на 200 600 000 000 рублей до 213 миллиардов рублей. Ликвидная часть составила 1.5% ВВП. Со своим номером мобильного в другой регион переехать теперь будет сложно. Можно, простите. Россиян освободят от так называемого мобильного рабства с 1 сентября. Чтобы перенести номер, нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Выясняем, что это означает нововведение. Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли. В компании сообщили, что часть цифровых сервисов может работать с ограничениями. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и быть готовыми к возможным изменениям в привычных онлайн-процедурах. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 000 000 рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
19: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1 200 000 000 рублей в день. В последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
20: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то и отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
21: Какой коридор значений для рубля вы бы спрогнозировали?
20: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне, долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям «Ренессанс Капитала». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, но впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. А еще Минфин сообщает, что ФНБ в апреле сократился на 200 миллиардов 600 миллионов рублей до 13 триллионов 213 миллиардов рублей. Ликвидная часть составила 1,5% ВВП. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. По данным аналитической компании S&P Global, рост до 49,7 пункта. Но несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов. После пятимесячного роста покупательская способность клиентов снижается. При этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков. Из-за этого увеличились отпускные цены. Также компании продолжили сокращение штата, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали Бизнес FM российские предприниматели.
1: Бизнес говорит.
2: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
22: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале, во второй половине дня, люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то 10% салонов по стране подзакрылось. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН. И часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна. Все поснимали шапки еще в середине апреля. Соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно. И был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьюти, которые сильно растут. Это грумеры, это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термо недорогие, все переполненные. Люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. То есть неравномерный рост по сегментам.
2: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
23: Тенденция у нас нерадостная. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и майс мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
2: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петельройд.
24: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал, поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше, а ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития, и мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
0: В S&P Global отмечают, что в апреле уровень деловой уверенности компании сферы услуг упал до минимума с января 2023 года. Многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес. В то же время компании рассчитывают на приток новых клиентов в будущем. Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь? Объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: У нас есть услуга МНП, когда вы сохраняете свой номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас при переезде в другой регион вы не можете сменить оператора. Это было нереально. С 1 сентября, как говорили, мобильное рабство заканчивается, и вы при смене региона можете менять и оператора тоже. То есть МНП начинает работать по всей стране при переходе от оператора к оператору.
5: Почему не могли до этого? У нас же нет роуминга внутри страны.
3: Технические проблемы, нумерация – это не проблема операторов, это скорее проблема государства. Номерная емкость, нумерация была привязана к регионам. Проблема была юридического характера, даже не технического.
5: Если абонент продолжал пользоваться прежним планом, то некоторые звонки абонентам нового региона были у него дороже.
3: Например, вы открыли свою сим-карту на Ставрополье. На Ставрополье стоимость тарифов на 30-40% ниже, чем в Москве. Дальше вы переезжаете со своим телефоном в Москву, находитесь там больше 2 месяцев, у вас начинается московская тарификация, и вы начинаете платить больше, чем платили в своем домашнем регионе. Это нормально. Цены в разных регионах отличаются.
5: С 1 сентября что это решение означает для операторов? Это какие-то дополнительные траты или упущенные выгоды?
3: Нет, ничего не меняется. Это удобство для пользователя. То, что вы можете из условных Чебоксар переехать в Москву и перенести номер к другому оператору. Вы не привязаны больше к вашему оператору. Это подстегнет переходы между операторами. Но от этого никто не выиграет, никто не проиграет, потому что это примерно равновесный процесс. От одного оператора к другому уходит плюс-минус одно и то же количество людей. Людей сейчас.
0: Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой. Будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю разработает методику оценки уровня защищенности объектов критической информационной инфраструктуры, пишут ведомости. Мониторинг достижения показателей будут проводить не реже одного раза в полгода. Его результаты служба направляет в Совбез. Мониторинг будет применяться для определения безопасности информационных систем, принадлежащих госорганам, госфондам, госкорпорациям, стратегическим предприятиям и системообразующим организациям. Россия в апреле, по предварительным данным, экспортировала почти 4 миллиона тонн пшеницы. Это более чем в 1,5 раза выше апреля 2025 года. В мае отгрузки могут снизиться почти до 2,5 миллионов тонн на фоне сезонного снижения спроса со стороны импортеров и переориентации закупок на новый урожай. Тем не менее, этот показатель на 19% выше, чем экспорт пшеницы в мае 2025 года, сообщили Интерфаксу в Росагротрансе. Столичный портал поставщиков назвал самую популярную категорию закупок. Наиболее востребованными стали лекарственные средства и медицинские материалы, а также пищевые продукты и услуги по дополнительному образованию. Закупка по потребностям – это формат для региональных заказчиков. За январь-март этого года по итогам этих процедур на портале поставщиков заключили 11 900 сделок. Снижение начальной цены контракта составило в среднем 8%. Мировые нефтяные резервы за апрель сократились на 200 миллионов баррелей из-за снижения предложения на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Этот показатель рекордный со времен пандемии ковида, пишет Financial Times. В обычных условиях мировые резервы нефти меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей за месяц. Однако из-за войны США и Израиля против Ирана рынок потерял 1 миллиард баррелей, и предложение падает гораздо быстрее, чем снижение спроса на топливо. Сейчас мировые резервы нефти составляют около 4 миллиардов баррелей, но большая их часть идет на поддержание работы НПЗ и нефтепроводов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас +24, сегодня осадков не ожидается, а вот в четверг небольшой дождь, днем будет до +28. +14.17 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Аэрофлот предупредил пассажиров о возможных проблемах с интернетом в ближайшие дни. В компании сообщили, что часть цифровых сервисов может работать с ограничениями. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса, приезжать в аэропорт с запасом времени, распечатать билеты и посадочные талоны дома и брать с собой карты наличные для оплаты услуг на месте. Аналогичное предупреждение ранее разослали банки, сервисы доставки, мобильные операторы и другие компании. Впрочем, в случае с аэропортами ситуация сложнее. На ограничения с мобильным интернетом накладываются регулярные планы «Ковер» из-за угроз беспилотников. Продолжает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
6: На самой отрасли они никак не могут отразиться, потому что сама инфраструктура авиаперевозок критическая, она работает без завязки на мобильный интернет, на стабильность выполнения рейсов или каких-то других процедур, там, техобслуживания или чего-то подобного. Перебои с мобильным интернетом не влияют никак. Единственное, на что эти перебои влияют, на удобство для пассажиров, потому что, несмотря на то, что сайты и приложения крупнейших российских авиакомпаний, банков и так далее и так работают по белым спискам, в ряде случаев возможно полное отключение мобильного интернета, из-за чего не будут доступны пассажирам онлайн-сервис. Пассажир, который, например, рассчитывает на то, что он зарегистрируется на рейс онлайн в приложении, а потом прибежит прямо на посадку, минуя стойку регистрации, потому что там уже регистрация закрылась, например, да, и он туда не успевает. Такой пассажир, например, может попасть в неприятную ситуацию, потому что у него не будет интернета, и, соответственно, приличная процедура у него не пройдет. Советы, которые уже публикуются авиакомпаниями, справедливы. Желательно, если вы куда-то летите, то лучше заранее распечатать, во-первых, маршрут-квитанцию. Если вы используете онлайн-регистрацию, то после этой регистрации нужно либо распечатать посадочный талон, либо заскринить QR-коды, которые при этом генерируются, чтобы они у вас хранились локально на устройстве. Тогда они будут открываться из галереи без всякого интернета, и вы не будете зависеть от того, есть ли интернет, запускаются у вас приложения и так далее. Важно понимать, что даже если вы попали в ситуацию, когда у вас нет этого электронного посадочного талона и нет бумажного, а вы находитесь уже у выхода на посадку, то всегда помните, что на гейте вам могут распечатать дубликат посадочного талона просто по предъявлению паспорта, поэтому вы все равно сможете улететь.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала frequentflyers.ru. Мобильные операторы ранее предупредили, что ограничения интернета могут продолжаться вплоть до 9 мая в целях безопасности. Число ликвидированных турфирм в России выросло на треть. Статистику за первый квартал года публикует «Контурфокус». Это аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. По их данным, за этот период закрыли более 1000 туристических компаний. Эксперты говорят, главная причина такого оттока турфирм – ограничение перелетов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и невысокая активность поездок внутри страны из-за падения доходов. Впрочем, за подобной статистикой может скрываться необязательная ликвидация турфирмы, например, укрупнение или юридическое переоформление, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
7: Нужно учитывать текущее развитие цифровых технологий, может корректировать и количество компаний. Рынок консолидируется, в том числе объединяются в сетевые объединения. Крупнейшие туроператоры управляют собственными авиакомпаниями, гостиницами. Поэтому делать какие-то выводы, исходя из определенной корректировки, тоже нецелесообразно. Фактически нужно смотреть на результат туристической отрасли. Мы видим, что количество путешествий, несмотря даже на текущие вызовы, большое в объеме. И это достаточно для тех игроков рынка, которые сейчас осуществляют деятельность в области туризма. Все будет зависеть от геополитики, в том числе налоговой ситуации, курсов валют. В этом году уже можно сделать предварительный прогноз, что количество путешествий точно не вырастет и будет определенное снижение по выездному и въездному и внутреннему туризму. Эти цифры не критичны. Даже в периоды нестабильности путешествия все равно остаются одной из основных потребностей наших граждан. Поэтому туризм быстро восстанавливается и в период после пандемии, и после введения ограничений международных воздушных сообщений. Но снижение количества путешествий — это снижение загрузки компании, в том числе снижение количества сотрудников, которые работают в отрасли, в том числе и, может быть, снижение количества компаний.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Сейчас в российских городах-миллионниках работают около 6500 офисов туристических агентств, следует из данных 2GIS. Год-году значение сократилось на 6%. Заметнее всего падение прослеживается в Москве и Ростове-на-Дону, а в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов турфирм, напротив, стало больше. Но тут важно учитывать еще и сезонный фактор. Весной общая статистика по турфирмам всегда проседает, говорит вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
8: Ситуация с турагентствами в стране одинаковая. Зимой они закрываются, примерно шестая часть. Ближе к лету, в апреле, они открываются. Вот если мы попросим статистику за август-сентябрь этого года, а осталось ждать-то всего полгода, я думаю, статистика будет совершенно другая. Количество открывшихся турагентств превышает количество закрывшихся. Насколько высок спрос. Понятно, что россияне не стали лучше жить. Наоборот, инфляция, цены растут. В этом году турпоток по России растет на 7-8%. В прошлом году он рос на 12%. Единственное, что нас спасает, то, что растет спрос на выезд за рубеж 12-15%. Но связано с тем, что как нельзя долго держится высокий дорогой рубль, почти два года не дешевеет, и, естественно, людей подталкивают к выезду за рубеж. Потому что наши ательеры каждый год поднимают цены в рублях на 10-15%, а, например, иностранные ательеры поднимают на 3-5% в валюте. Цены на ту же Турцию или Египет не растут уже второй год подряд в рублях, даже уменьшаются. А цены в рублях на выезд в Сочи или в Крым растут значительно.
0: Александр Макарчан, гендиректор турсети «Розовый слон». Всего туристические услуги в стране оказывают около 20000 компаний, говорит Российский союз туриндустрии. Туристические фирмы – это преимущественно малый бизнес, отмечает АТОР. И на нем сказываются все риски, характерные для небольших предприятий, растущая налоговая нагрузка и прочие издержки. Почти половина работающих в России турфирм имеет статус индивидуального предпринимателя. За год число таких компаний выросло на процент. Французская компания LVMH пустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джейкобс и 50-процентную долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Сколько может выручить французская группа за эти активы? Являются ли они убыточными и почему их решили продать, говорит директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
9: Они не убыточные, они просто не являются для LVMH стратегическим ядром. Например, Марк Якобс – это узнаваемый бренд, но он не уровня Louis Vuitton или Dior по маржинальности. По рынку, по-моему, обсуждалась оценка около миллиарда долларов. Fenty Beauty, наоборот, сильный. LVMH 50%, а сам бренд оценивали примерно 1-2 миллиарда. Joseph Phelps – винодельческий актив. Но этот сегмент, он для LVMH сейчас остается самым сложным, так как он наименее профильный. Покупатели найдутся. Сейчас рынок люкса не так перегрет, как в 2021-2022 годах. Поэтому продать, если быстро, то только с дисконтом. А Арно, скорее всего, не хочет распродажи ради распродажи. Он тестирует рынок и смотрит, где можно получить наибольшую прибыль. У LVMH дела неплохие. Это не история про кризис этой компании, а это именно про нормализацию рынка люкса. LVMH, как и многие другие бренды, чистит портфель. То есть оставляет то, что дает масштаб, маржу.
0: Константин Анисимов. По информации Financial Times, LVMH переориентируется на ключевые источники прибыли, такие как бренды Louis Vuitton и Dior, где рост продаж, впрочем, замедлился в последние годы. За последние 18 месяцев группа продала американский бренд уличной моды Off-White, гонконгского оператора магазинов беспошлинной торговли DFS Group и свою 49% долю в британском бренде одежды Stella McCartney. Что все это значит для бизнес-империи Бернара Арно, который строил свой бизнес именно за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Лепса-Клеманс.
10: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстрорастущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видно и у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
0: Анна Лепса-Клеманс. Также сообщается, что компания рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Призьен», которую компания приобрела в 2015 году.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Чебоксарах 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж получили повреждения в результате атаки ВСУ на город. Часть школ перевели на дистанционное обучение, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие объекты жилого фонда инфраструктуры. Николаев подчеркнул, что пострадавшие могут получить компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. При комбинированной ракетно-беспилотной атаке ВСУ на Чебоксары 5 мая погибли 2 и пострадали 37 мирных жителей. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Верховный суд Башкирии изменил на домашний арест меру пресечения мэра Уфы Мавлиеву. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее суд заключил его под стражу. Мавлиев обвиняется по 2 эпизодам превышения должностных полномочий, 2 эпизодам получения взятки. Ликвидация выброса нефтепродуктов в Туапсе возобновилась после отмены угрозы атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. С прибрежной территории города вывезли 19 тысяч кубометров замазученного грунта. Уборкой занимаются 500 человек с применением 62 единиц техники. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Цена Brent опустилась уже ниже $99 за баррель, 98,40. Прямо сейчас цена снижается на 11%. Все это на новостях вокруг ситуации с Ираном. Портал Axios сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд, следует из данных Автостата. В апреле этого года прирост составил 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чем объяснить эту динамику? Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все это на фоне сообщений о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленные Россией перемирие? Перемирие на 8 и 9 мая Зеленский не уточнил. При этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд РСЗО «Хаймарс». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия

0: о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций по этапному открытию Ормузского пролива. Телеканал «Аль-Арабия» передает, что спецпосланник Трампа Уитков провел прямые переговоры с иранскими чиновниками. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий, а затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном урегулировании опускались ниже отметки $98 за баррель. Сейчас торгуется на уровне 102.65. А цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Ормузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Ормузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок. Но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Ормузского пролива — это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Ормузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
0: Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, или нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Reuters сообщила, что штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. О том, как складывается ситуация сейчас в регионе, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
2: Прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая, противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на

0: переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
1: Елена Супонина, востоковед. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа, Стив Уитков и даже и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. А при этом в Иране опровергли информацию Axios о близости Тегерана и Вашингтона к меморандуму. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле 26-го, по данным агентства «Автостат», выросли на 15%. Год-году россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца 26-го также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средством другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
2: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогрето еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето. Лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
1: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавел», «Теннет», «Джили» и белорусской китайской «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов из КНР, пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит генеральный директор «Вектор» Market Research Дмитрий Чумаков.
3: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
1: Дмитрий Чумаков, гендиректора «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. От оптимистичного варианта показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%. В базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
7: Деньги. Слово ям, искаженный вариант китайского юаньбао, в дословном переводе означает драгоценность. Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
4: История денег на Business FM.
8: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
9: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Американская Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России для кожаных изделий, сообщает ТАСС. Товарный знак планируют зарегистрировать по классу, куда входят кожа и имитация кожи, изделия из них, держатели для кредитных карт, визитницы, зонты от дождя и солнца. Oracle уволила 30 тысяч сотрудников за месяц по электронной почте после десятилетий работы. Часть из них незадолго до увольнения сами обучали системы искусственного интеллекта, которые их же и заменили, пишет Forbes. Держатели рабочих виз для высококвалифицированных сотрудников получили 2 месяца на поиск работы или выезд из страны. При этом выходное пособие составило вдвое меньше, чем у Google и запрещенной экстремистской Мета. 600 бывших сотрудников подписали коллективное письмо, однако компания ответила, что переговоры с работниками вести не будет. Чистая прибыль BMW в первом квартале упала на 23%, до чуть более 1,5 миллиарда евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял свыше 2 миллиарда евро. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн справлялся лучше других германских производителей в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом. Также снизился и объем продаж. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей – 565,5 тысяч штук. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 16:48 в Москве. В американских штатах Огайо и Индиана прошли праймериз в Сенаты штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс все еще выбирают Трампа и тех, кто поддержал президента США. В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, отомстил семерым сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп поддержал других кандидатов, в результате 5 из них выиграли. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернаторы штата, уверенно обойдя соперников. Bloomberg отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, комментирует политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вик Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Поэтому мне кажется, что Вик сейчас закрепляется в политическом эстеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер. То есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Но это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
1: Политтехнолог Павел Дубравский. У демократической партии на прошедших внеочередных выборах в Мичигане тоже крупные победы. Демократ Чедрик Грин легко обошел своего оппонента-республиканца, хотя на выборах президента в 2024 году штат считался колеблющимся. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, какая из двух партий будет контролировать Конгресс. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
13: Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше, а большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине, два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 88 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 27 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становятся позиции Трампа и республиканцев внутри Америки.
1: Политолог-американист Малик Дудаков. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия американского президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Чипы не пахнут. Японский производитель сантехники внезапно заработал на популярности искусственного интеллекта. Производитель унитазов из Японии компания Toto накануне объявила о диверсификации бизнеса и планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, в том числе чипов для ИИ. И тут же на этом заработала. На фоне новости акции компании за сутки взлетели на 18% до максимальных значений 2021 года. А с начала года рост стоимости акции Toto составил более 46%. Схожие с производителем сантехники стратегии на фоне бума ИИ, возникшего из-за этого дефицита памяти, придерживаются многие японские компании, отмечает Financial Times.
14: Миру компания Toto более известна как производитель сантехники и умных биде-крышек для унитазов. И мало кто знает, что она же является вторым по величине в мире производителем электростатических патронов, элементов, необходимых для создания чипов памяти. В Toto считают, что в следующем году их технологическое подразделение увеличит продажи на 27%. И к концу 2028 года, после инвестиций в размере 30 миллиардов йен, еще и нарастит производство. Из-за бума ИИ похожие планы сейчас у многих японских компаний, и этим они привлекают интерес инвесторов. Так, косметический гигант Kao в прошлом году ворвался в отрасль полупроводников, запустив новый завод. Тоже сделал и производитель приправ спортивного питания и пищевых добавок Ajinomoto. Компания планирует к 2030 году нарастить выпуск изоляционной пленки, критически важной для производства материнских плат. Что касается Toto, то хорошие результаты их технологического подразделения – хорошая новость для компании, особенно сейчас на фоне угрозы для ее основного бизнеса. бизнеса, производства сантехники. Из-за ближневосточного конфликта и энергокризиса велика вероятность скорого дефицита клея и пластика, необходимых для производства. Компания уже заложила в планы потери в размере 7 миллиардов йен.
1: По состоянию на 26-й год ТОТО занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, следует из данных Евромонитор.
8: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: В гостиной с друзьями душевно сидится, на новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть, на кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем, счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
8: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
7: Деньги. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
8: История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
8: Сумма технологий на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 16.58, студия Вероника Романова. Здание колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась часть кровли, готовилось под снос, заявляют в МЧС. Предварительно все произошло из-за трещины в покрытии, так сказали в прокуратуре. Около 100 человек были эвакуированы, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело о халатности. Обрушение кровли спортивного зала произошло в Уральском колледже технологии и предпринимательства. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку местное правительство. Оно продолжит работу до назначения нового. Премьером назначен Магомед Рамазанов, бывший заместитель полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе. Владимир Путин 4 мая принял отставку по собственному желанию Сергея Меликова, возглавлявшего Дагестан с октября 2020 года. Главой республики до сентябрьских выборов президент назначил Федора Щукина. Он был председателем Республиканского Верховного суда. В сентябре пройдут выборы депутатов парламента Дагестана. После избранные депутаты выберут главу региона из поддержанных президентом кандидатур. Синоптики анонсировали приход в Москву черемуховых холодов. Фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и не превысит 18 градусов тепла, сообщили в Центре погоды ФОБОС. 9 мая в Москве ожидается пасмурная, дождливая, прохладная погода. В дневные часы будет не выше плюс 12, а в воскресенье плюс 12-15 дождливо. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой. В период с 8 мая по 4 июня всего на эти цели будет направлено более 110 миллиардов рублей. Как на это может отреагировать рынок? Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле незначительно вырос. Показатели все еще остаются в зоне спада. Как себя в этих условиях чувствуют предприниматели? Госдума готовит законопроект об аннулировании ВНЖ и разрешения на временное проживание мигрантов, работающих в России менее 10 месяцев в течение года. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
19: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лето до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: Финансовый эксперт Михаил Ханов. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1,2 миллиарда рублей в день. А в последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
20: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, вопрос, как ЦБ будет это все дело зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
0: Какой коридор значений для рубля вы бы спрогнозировали?
20: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимости относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям «Ренессанс Капитала». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. Индекс PMI российской сферы услуг в апреле, по данным аналитической компании S&P Global, вырос до 49,7 пункта, но, несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов. После пятимесячного роста покупательная способность клиентов снижается. А при этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков. Из-за этого увеличились отпускные цены. Также компании продолжили сокращение штата, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали «Бизнес-ФМ» российские предприниматели.
18: «Бизнес говорит».
21: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
22: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале во второй половине дня люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то процентов 10 салонов по стране подзакрылось. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН. И часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна. Все поснимали шапки еще в середине апреля. Соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно. И был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьюти, которые сильно растут. Это грумеры. Это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термы недорогие. Все переполненные. Люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. То есть неравномерный рост по сегментам.
21: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
23: Тенденции у нас нерадостные. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и майс мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
21: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петелеройд.
2: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал. Поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше. А ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития, и мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
1: В S&P Global отмечают, в апреле уровень деловой уверенности компаний сферы услуг упал до минимума с января 2023 года. Многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес. А в то же время компании рассчитывают на приток новых клиентов в будущем. Переехать в другой регион со своим номером мобильного россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь, объясняет гендиректор ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
3: Две важных составляющих. Первое – это звонки с мобильного на городской, например, телефон местный или с мобильного на мобильный. Они могут тарифицироваться в данном случае как междугородные. Переехали мы, допустим, из Волгограда в Петербург. Звоним на городской номер Петербурга. Соответственно, разговор здесь может тарифицироваться как разговор из Волгограда в Петербург, потому что у нас номер закреплен за Волгоградской областью. Соответственно, сейчас эта проблема будет снижена. Вторая составляющая – это переход к другому оператору с сохранением номера. Здесь у нас ситуация, как из той шутки, где карточку получали, туда и идите. Переехав с того же самого Волгограда в Санкт-Петербург и решив перейти к другому оператору, это сейчас сделать можно было, только вернувшись в Волгоград и там проводя такие операции. С волгоградского оператора 1 перейти на петербургского оператора 2 сейчас было невозможно. И вот эта инициатива сейчас, она такую возможность даст. Что здесь с негативной точки зрения можно посмотреть? Ну, есть дополнительные расходы для операторов, соответственно, это будет в конечном итоге, видимо, ложиться на абонента, как всегда, дополнительные расходы. Еще один аргумент за то, чтобы в какой-то момент повышать тарифы.
1: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ «Консалтинг». Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будет ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
5: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
24: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
25: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
26: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
27: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации. локаций, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через тысячу лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется.
26: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. ФМ Казань. Новости коротко.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане просрочка по кредитам выросла до 35,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК Татарстан со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант» и Центробанк. За первый квартал этого года показатель увеличился на 1.5%, а за прошлый год более чем на 20%. На начало апреля объем просрочки достиг 35 миллиардов рублей, а доля проблемных долгов в общем портфеле составила почти 8%. Общий объем задолженности заемщиков республики перед банками в розничном сегменте превысил 460 миллиардов рублей. В целом по России ситуация иная, в частности, в январе-марте объем проблемной задолженности немного сократился, если в цифрах, то на 0.8% или до 1.5 триллиона рублей. По данным Центробанка, больше всего должников в Москве и области, в Краснодарском крае, Тюменской области и в Санкт-Петербурге. В Казани продолжаются рейды по контролю за электросамокатами. За два дня на штрафстоянку эвакуировали 240 средств индивидуальной мобильности, об этом сообщили в мэрии. Нарушения фиксировали в основном на оживленных улицах, на Кремлевской, Лобачевского, Профсоюзной и других. Вернуть технику операторы смогут только после уплаты штрафа. Он на сегодняшний день составляет от 1000 до 2500 рублей. Кикшеринговые компании фактически проигнорировали предупреждения, меры по предотвращению хаотичной парковки и перераспределению самокатов так и не были приняты, отметили в пресс-службе Комитета по транспорту города. Рейды продолжатся до тех пор, пока сервисы не приведут систему парковки в соответствии с правилами городского благоустройства. В ближайшее время сократят число разрешенных парковочных мест, в частности, их схемы исключат набережную озера Кабан, парк Горького, ряд других парков и бульвар Окшашакляр. Общее число электросамокатов в Казани уже снизилось почти на 30%. Сейчас их в городе чуть более 5000. С завтрашнего дня в Казани введут временные ограничения движения в центре города в преддверии празднования 81-й годовщины Победы. 7 и 8 мая с 16.00 до 23.30 будет ограничено движение на площади Тысячелетия и прилегающих улицах, в том числе на Ташаяк, Правой и Левобулачной, Кремлевской набережной и участке улицы Декабристов. Из-за этого изменится схема движения городского транспорта. Корректировки затронут большинство автобусных и троллейбусных маршрутов. Госавтоинспекция просит водителей, пешеходов и пользователей СИМ соблюдать ограничения, ориентироваться на дорожные знаки и слушать указания сотрудников полиции, Росгвардии и волонтеров. Жителям и гостям города советуют заранее планировать маршруты и по возможности в указанные дни воздержаться от поездок в центр города. Частично дороги в Казани перекроют и 23 мая. Это связано с проведением весеннего мотофестиваля. В частности, с 12.00 до 12.30 будет ограничено движение на нескольких участках дорог. На площади Тысячелетия, на Кремлевской дамбе, от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима, также на улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Чистопольской и других. Дополнительно, при необходимости, с 10 утра до 16.00 могут вводиться ограничения в зоне парковки P8 у стадиона Акбарс-Арена. 7 и 8 мая в Казани запустят «Трамвай Победы». Вагон маршрута номер 5 станет своеобразной театральной площадкой, на которой выступят артисты культурного центра «Сайдаш». Они станут проводниками пассажиров в атмосферу весны 1945 года. Пассажирам «Трамвая Победы» расскажут о подвигах, тяготах войны и долгожданные новости о победе. В вагоне прозвучат мелодии военных лет. Пассажиры смогут не только послушать знакомые мелодии, но и спеть, и станцевать. Праздничный трамвай будет курсировать с 16.00 до 20.00 7 мая и с 9 утра до 13.00 8 мая. 10 мая в Казани состоится открытие парусного сезона. В честь этого в яхт-клубе проведут день открытых дверей. Для казанцев проведут тематические лекции и мастер-классы о яхтинге, сообщает Комитет по развитию туризма. В этот день для гостей проведут лекции «Путь новичка в яхтинге», расскажут об историях яхтинга от Голландии до культуры парусного спорта и о детях в парусном спорте. Также на площадке пройдут мастер-классы по морским узлам, флажному семафору и парусному оригами, а также игра в пинг-понг. Гостей будут ждать на полуострове «Локомотив-1». Вход свободный по предварительной регистрации. Завтра, 7 мая, в Татарстане местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем воздух прогреется до плюс 27, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает гидрометцентр республики. По прогнозу синоптиков, завтра в регионе будет переменная облачность. Днем ожидается потепление до плюс 22-27 градусов. В Казани гроза ожидается ночью. Днем осадков не обещают. В остальном погода будет такой же, как в целом по республике. Воздух может прогреться до плюс 25. Напомним, на фоне потепления в столице республики завершают отопительный сезон. Поэтапное отключение тепла в жилых домах начнется завтра, 7 мая. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
26: «Бизнес ФМ Казань».
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания «Атолл», которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки – на 2%, на лобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные «Бизнес ФМ». Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чубанова.
10: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой – развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
11: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, сейчас вижу по отчетам, что плюс 7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
10: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска. Некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
12: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранных брендов, они выросли достаточно сильно. Например, палатки от фирмы Trump подорожали более чем на 20%. Это базовые палатки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы Kaivos тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы Kaivos у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы Petzl. Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоила 11 600. Petzl — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
10: Представитель территории странствий, напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семеновичев.
0: Этот сезон только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Telegram. Я понимаю, что ко мне клиенты из Telegram стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше работает. Ходят самостоятельно, какие-то вылазки свои делают. Чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
10: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
26: Слово и деньги.
8: Для слушателей старше 12 лет.
26: В нашей сумасшедшей стране все знают, что деньги – это грязь. Но в этой же стране всякий знает, что грязь – это, к сожалению, не деньги. Деньги надо добывать. Аркадий и Борис Стругацкие – русские писатели и сценаристы классики современной научно-социальной фантастики. «Слово и деньги» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
13: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
26: История денег на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, в студии Вероника Романова. США и Иран согласовали большинство пунктов мирной сделки, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. Это произошло во время недавних непрямых переговоров спецпосланника президента Трампа Стива Уиткофа с представителями Ирана. По словам собеседников телеканала, проект соглашения включает полное прекращение военных действий, возобновление судоходства в Ормузском проливе, вопросы, касающиеся обогащенного урана, разблокировку замороженных иранских активов, отказ Ирана от планов по получению ядерного оружия. При этом источники Аль-Арабии утверждают, что Тегеран подтвердил, что не стремится к получению ядерного оружия, и Вашингтон приветствовал это решение. По данным источников, США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении военных действий, но последующие переговоры могут занять несколько месяцев. Норвегия объявила о новом взносе в рамках программы закупок американского оружия для Украины. Речь идет о сумме в почти 3 миллиарда норвежских крон, более 250 миллионов евро. Таким образом, общая сумма взносов Норвегии в программу Pearl достигла более 12,5 миллиардов норвежских крон, это более 1 миллиарда евро. В Орловской области отменили военный парад, шествие бессмертного полка и салют на 9 мая. Губернатор Андрей Клычков отметил, что это решение принято из соображений безопасности. Ранее в Крыму и Воронежской области также заявили, что по этим же причинам отменяют такие мероприятия в предстоящую субботу. На Красной площади в Москве парад состоится, но он пройдет без военной техники. Также в нем не будут принимать участие нахимовцы, кадеты и суворовцы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины, а сам Зеленский не ответил, будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая. Стоит ли ждать тишины в ближайшие дни? Цены на нефть снижаются более чем на 10%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. По данным СМИ, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Но действительно ли рынок в это верит? Россияне начали скупать автомобили. За первые 4 месяца 26-го на 10% вырос рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. А что влияет на это и каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. При этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд «Хаймерс», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут ближайший день-два.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. А в случае попыток Киева ударить по Москве для срыва парада, будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили в ведомстве. Цены на нефть снижаются более чем на 10% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций, поэтапному открытию Ормузского пролива. Телеканал Аль-Арабия передает, что спецпосланник Трампа Уитков провел непрямые переговоры с иранскими чиновниками. Утверждается, что было согласовано большинство пунктов мирной сделки. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий. А затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном урегулировании конфликта –

0: даже заложили сумму на судебные издержки – 3,5 миллиарда долларов. Из них почти полмиллиарда оказались сэкономленными. Штраф правительству США составил как раз 3 миллиарда.
1: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
3: Каталонец Раймунд Луллий, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены вечером примерно в 18.10 в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии страны быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщает источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает в свою очередь CNN со ссылкой на источники. США и Иран обсуждают мораторий на обогащение урана на срок более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на источники. Как передает ТАСС, обсуждаемый план также предусматривает объявление о завершении военных действий и начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание активов Ирана и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. На фоне ближневосточного кризиса, логистических сложностей и стремления российских туристов к экономии, туроператоры прогнозируют снижение выездного турпотока на 7-10% по итогам нынешнего года. Это сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер. Будет меняться и сама модель туриста, выезжающего за границу. При выборе страны основными критериями станут доступность, логистика, простота перелета, наличие прямых рейсов без пересадок, простые визовые правила, возможности оплаты покупок, отсутствие затруднений с телефонной связью и интернетом, пояснил Кагаран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным?

0: Госдума рассматривает законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешения на временное проживание мигрантов, речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за законностью пребывания мигрантов на территории России, их занятостью и доходами. И на мебель из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет, подробности на Бизнес FM. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту золота на 5,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае неотложенных операций за март и апрель затрат составит более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановило в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1,2 миллиарда рублей в день. Последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджета правила в январе. 22-го цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
2: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все дело зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
3: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
2: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне, долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
0: Илья Голубов, Ренессанс Капитал. Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. Кабмин обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить пошлины на поставки из недружественных стран. А зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит, об этом Наталья Шашина.
4: Бизнес говорит.
5: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес-ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
6: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
5: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики Максик, Макс Ибрагимов, в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
7: Если будет заградительный пошлины ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительный пошлины ввести, тогда уж это не хорошо.
8: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлины НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
9: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
8: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делать неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
5: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании Bauflex Станислав Левочкин.
10: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
5: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Ипотека набирает обороты. По данным Домуреф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано. Продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
4: рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
0: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.
11: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
14: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
16: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. В Татарстане просрочка по кредитам выросла до 35,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК Татарстан со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант» и Центробанк. За первый квартал этого года показатель увеличился на 1,5%, а за прошлый год более чем на 20%. На начало апреля объем просрочки достиг 35 миллиардов рублей, а доля проблемных долгов в общем портфеле составила почти 8%. Общий объем объем задолженности заемщиков республики перед банками в розничном сегменте превысил 460 миллиардов рублей. В целом по России ситуация иная, в частности, в январе-марте объем проблемной задолженности немного сократился, если в цифрах, то на 0,8% или до 1,5 триллиона рублей. По данным Центробанка, больше всего должников в Москве и области, в Краснодарском крае, Тюменской области и в Санкт-Петербурге. В Казани продолжаются рейды по контролю за электросамокатами. За два дня на штрафстоянку эвакуировали 240 средств индивидуальной мобильности, об этом сообщили в мэрии. Нарушения фиксировали в основном на оживленных улицах, на Кремлевской, Лобачевского, Профсоюзной и других. Вернуть технику операторы смогут только после уплаты штрафа. Он на сегодняшний день составляет от 1000 до 2500 рублей. Кикшеринговые компании фактически проигнорировали предупреждения. Меры по предотвращению хаотичной парковки и перераспределению самокатов так и не были приняты, отметили в пресс-службе Комитета по транспорту города. Рейды продолжатся до тех пор, пока сервисы не приведут систему парковки в соответствии с правилами городского благоустройства. В ближайшее время сократят число разрешенных парковочных мест, в частности, из схемы исключат набережную озера Кабан, парк Горького, ряд других парков и бульвар Окшешакляр. Общее число электросамокатов в Казани уже снизилось почти на 30%. Сейчас их в городе чуть более 5000. С завтрашнего дня в Казани введут временные ограничения движения в центре города в преддверии празднования 81-й годовщины Победы. 7 и 8 мая с 16.00 до 23.30 будет ограничено движение на площади Тысячелетия и прилегающих улицах, в том числе на Ташаяк, Правой и Левобулачной, Кремлевской набережной и участке улицы Декабристов. Из-за этого изменится схема движения городского транспорта. Корректировки затронут большинство автобусных и троллейбусных маршрутов. Госавтоинспекция просит водителей, пешеходов и пользователей СИМ соблюдать ограничения, ориентироваться на дорожные знаки и слушать указания сотрудников полиции, Росгвардии и волонтеров. Жителям и гостям города советуют заранее планировать маршруты и по возможности в указанные дни воздержаться от поездок в центр города. Частично дороги в Казани перекроют и 23 мая. Это связано с проведением весеннего мотофестиваля. В частности, с 12.00 до 12.30 будет ограничено движение на нескольких участках дорог. На площади Тысячелетия, на Кремлевской дамбе, от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима, также на улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Чистопольской и других. Дополнительно, при необходимости, с 10 утра до 16.00 могут вводиться ограничения в зоне парковки Пи-8 у стадиона Акбарс-Арена. 7 и 8 мая в Казани запустят трамвай Победы. Вагон маршрута номер 5 станет своеобразной театральной площадкой, на которой выступят артисты культурного центра «Сайдаш». Они станут проводниками пассажиров в атмосферу весны 1945 года. Пассажирам трамвая Победы расскажут о подвигах, тяготах войны и долгожданные новости о Победе. В вагоне прозвучат мелодии военных лет. Пассажиры смогут не только послушать знакомые мелодии, но и спеть и станцевать. Праздничный трамвай будет курсировать с 16.00 до 20.00 7 мая и с 9 утра до 13.00 8 мая. 10 мая в Казани состоится открытие парусного сезона. В честь этого в яхт-клубе проведут день открытых дверей. Для казанцев проведут тематические лекции и мастер-классы о яхтинге, сообщает Комитет по развитию туризма. В этот день для гостей проведут лекции «Путь новичка в яхтинге», расскажут об историях яхтинга от Голландии до культуры парусного спорта и о детях в парусном спорте. Также на площадке пройдут мастер-классы по морским узлам, флажному семафору и парусному оригами, а также игра в пинг-понг. Гостей будут ждать на полуострове «Локомотив-1». Вход свободный по предварительной регистрации. Завтра, 7 мая, в Татарстане местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем воздух прогреется до плюс 27, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает гидрометцентр республики. По прогнозу синоптиков, завтра в регионе будет переменная облачность. Днем ожидается потепление до плюс 22-27 градусов. В Казани гроза ожидается ночью. Днем осадков не обещают. В остальном погода будет такой же, как в целом по республике. Воздух может прогреться до плюс 25. Напомним, на фоне потепления в столице республики завершают отопительный сезон. Поэтапное отключение тепла в жилых домах начнется завтра, 7 мая. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
20: «Бизнес ФМ Казань».
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Спрос на товары для походов вырос в России –
20: С января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания «Атолл», которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки – на 2%, на лобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные «Бизнес ФМ». Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чубанова.
21: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой – развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
22: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная от мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что плюс 7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
21: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска. Некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
23: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранными брендами, они выросли достаточно сильно. Например, палатки от фирмы «Трамп» подорожали более чем на 20%. Это базовые палатки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы «Кайвас» тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы «Кайвас» у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы «Петцель». Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоила 11 600. «Петцель» — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
21: Представитель «Территории странствий», напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семеновичев.
24: Этот сезон только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Telegram. Я понимаю, что ко мне клиенты из Telegram стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше работает. Ходит самостоятельно, какие-то вывозки свои делает. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
21: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
25: Слово и деньги.
26: Для слушателей старше 13 лет.
25: Хотите осчастливить бедняка? Дайте ему возможность хоть иногда сорить деньгами. Хотите осчастливить богача? Дайте ему возможность сэкономить хоть один лишний пенс.
27: Оскар Уайльд. Английский поэт, драматург и писатель. Наибольшую известность ему принес роман «Портрет Дориана Грея».
25: Слово и деньги. На Бизнес ФМ.
28: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Говорят.
28: Настоящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Fool's Gold.
1: Переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными.
28: Срочные переводы на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Годовая инфляция в России на неделе с 28 апреля по 4 мая зафиксирована на уровне 5,6%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. В министерстве пояснили, что годовая инфляция может быть уточнена с учетом выхода данных Росстата 15 мая. В России впервые с августа 2025 года зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 99,98%. Снижение цен на 0,02% за неделю подтвердили в Минэкономразвитии. Польша выразила готовность при определенных условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фица, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, сообщает в среду словацкое издание «Денник». «Если Фица разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», цитирует «Денник» слова главы МИД Польши Радослава Сикорского. Соединенные Штаты пойдут на смягчение санкционного режима в отношении Ирана и другие уступки при условии достижения сделки с Исламской Республикой, заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS. При этом Трамп заявил, что считает возможным достичь соглашения с Ираном до своего вылета в Китай в середине мая. Sony Music Group близка к соглашению о покупке у инвестфонда Blackstone каталога песен, в который входит более 45 тысяч произведений, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По словам источников, сделка может быть объявлена в ближайшую неделю. Ее сумма составит от 3,5 до 4 миллиардов долларов. Blackstone владеет правами на произведения таких известных музыкантов, как Red Hot Chili Peppers, Леонард Коэн, Шакира, Джастин Бибер и Нил Янг. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А ночью высотка аварии Джанкой, в результате погибло 5 мирных жителей. Будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. Цены на нефть в среду снижались в моменте более чем на 10%. По данным СМИ, США и Иран приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. По данным Axios, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций и поэтапном открытии Армузского пролива. Действительно ли рынок поверил в скорое урегулирование? И конец мобильного рабства. С 1 сентября россияне смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного и при этом перейти на местный тарифный план. А для этого нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Почему это правило не действовало раньше и что изменится теперь? Подробности на Business FM. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибло 5 мирных жителей. Зеленский позднее заявил, что Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие на 8 9 мая, Зеленский не уточнил. При этом, по сообщениям Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа, также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут в ближайший день-два.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. В случае попытки Киева ударить по Москве для срыва парада будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили ведомстве. Цены на нефть снижаются более чем на 10% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил в Белом доме, считая, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ на по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций, поэтапном открытии Армузского пролива. Телеканал Аль-Арабия передает, что спецпосланник Трампа Уиткоф провел непрямые переговоры с иранскими чиновниками, утверждает, что было согласовано большинство пунктов мирной сделки. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновления боевых действий, а затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном регулировании опускались ниже отметки в $98 в моменте. Сейчас, правда, около 102 цены, а продолжает снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости. Но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же,

0: Фоточку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986-м. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректора киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
2: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
3: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
2: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
3: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
2: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
3: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
2: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
3: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
2: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
3: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
1: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм. Действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
4: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у «Курьера», и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодня.

0: сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на пользу советское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
0: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
2: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Деньги. Название индийской денежной единицы рупии происходит от санскритского слова рупья, что в переводе означает чеканенное серебро. Помимо Индии, рупии можно встретить в Индонезии, на Мальдивах и Маврикии, в Пакистане, Непале, на Сейшельских островах и Шри-Ланке.
7: История денег на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более двух пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство трех заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена», а на матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
10: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 20 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0 «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
2: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
11: «Бизнес говорит».
12: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
13: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
12: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
14: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительную пошлину ввести, тогда уж это не есть хорошо.
15: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
16: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
15: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовую мебель. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
12: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
17: Не знаю, насколько нам это поможет, как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. И не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы, запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
12: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. И рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше 100 долларов за баррель.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
11: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» нефтяной компании НИС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
21: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
0: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
21: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
21: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
22: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
21: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешение на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
23: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. На средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
2: Евгения Сыгутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
2: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
4: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
5: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
4: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
6: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы, понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемые peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
4: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капитал и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвыч сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Ободоев продолжит.
10: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность. Но сейчас на рынке все на равных условиях», говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймурханлы.
13: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
10: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
14: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стране, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
10: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
16: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 2024-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 2025 года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
24: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
16: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
7: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двухкратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров, это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
16: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси. Говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
12: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арена, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом, и они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы отлить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
16: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще это мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
15: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
17: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
15: Ну, это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
18: Узнал о войне. Евгений Забелин. Основатель компании EN Cars.
0: В детстве я всегда интересовался историей. Естественно, про Великую Отечественную войну я узнал рано и знал достаточно много и, скажем так, подробно. В семье, поскольку бабушки и дедушки все были ветеранами тыла, поэтому про войну мы говорили, про это, безусловно, рассказывали, про эти тяжелые времена, которые тогда были. День Победы всегда был священный праздник. Это такой и одновременно личный, и одновременно общий праздник. Ну вот все время в кругу семьи традиция для нас семейная. Всегда обязательно смотреть по телевизору всей семьей парад на День Победы. Особенно, наверное, врезалась в память. Я вот помню, когда рассказывал бабушке, когда они жили в Москве, и когда бомбили Москву, бабушка у меня 13-летним ребенком в районе Богородской, на крыше Богородских бань, они детьми собирали снаряды фугасово упавшие, которые не успели загореться, чтобы не было пожаров, вот они скидывали с крыши.
18: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ухта, Республика Коми, 90 тысяч жителей. О том, что на реке Ухте есть нефть, которую можно буквально собирать с поверхности речной воды, было известно с 16 века. После перехода к промышленной добыче, которая началась уже в Советском Союзе, поселок Ухта получил статус города. Как появлялись города на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводит мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес-ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес-ФМ». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
11: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
19: Формулировки ФАС оставляют желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников и требовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение – это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
11: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
20: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает практически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
11: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
2: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
21: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурд исправит.
21: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
5: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
21: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного

0: СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
1: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
2: Это нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права экранизации повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
1: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
2: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
2: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
1: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
2: Это не адаптация, это экранизация, тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
1: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
2: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
0: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
3: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет, и не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером».

0: А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
0: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
2: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует 500 миллионов долларов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
7: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку вспышку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
2: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
3: «Бизнес говорит».
6: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
8: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель-эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
6: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
9: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не есть хорошо.
10: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
11: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
9: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
6: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
12: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
6: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот, противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше 100 долларов за баррель.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства Agenda, сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату, ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
3: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания КФТ «Senator Treasury» предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании НИС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Business FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
17: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно. Ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
16: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
18: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
16: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
19: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
16: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешение на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
20: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. На средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
2: Евгения Сугутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Домрф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год-году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
1: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
2: Дмитрий Аракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
21: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
22: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то в принципе просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
21: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпания авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
0: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
21: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Обадоев продолжит.
5: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. отеля. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймурханлы.
7: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
5: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
8: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
5: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
10: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
23: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
10: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
24: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира с точки зрения, например, драйвера драйверов роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
10: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси. Говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
6: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арена, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
10: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще это мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
9: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено. Но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
11: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
9: Ну, это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают – пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес ФМ, в принципе, с подходом коллег согласны. согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую кампанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводит мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес FM», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес FM».
14: В
2: ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
5: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
14: Формулировки ФАС оставляют желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение – это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
5: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
15: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
5: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
17: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы? В решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
18: Вообще не видно, что же информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурдное.
1: пункты справит.
17: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
16: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
17: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
2: В России выпустят новый фильм «Курьер».

0: компанией «Кинотека». В интервью «Бизнес FM» гендиректора киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
1: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
2: Ну, нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
1: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
2: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
2: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
1: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
2: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
1: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
2: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
0: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес FM» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
3: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет, и не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. А как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получилась. Лучше.
3: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень насторожен.

0: ровно отношусь. Ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным. Материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов. И понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
1: Илья Ермолов режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
2: «Узнал о войне». Лев Лещенко, народный артист России.
3: 45-й год. Я жил рядом с полком Богородским. И помню, что во дворе было какое-то торжество. Очень шумно было вечером. Какие-то фейерверки были. Я не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это... В принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь. Это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
2: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать в ручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
6: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку вспышку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
5: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
7: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
5: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
8: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не есть хорошо.
9: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
10: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
8: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делать неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
5: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
11: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
5: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операций, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше 100 долларов за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России, не только, судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
2: Сумма технологий на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефти». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» нефтяной компании НИС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Business FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
17: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
16: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
18: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
16: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
19: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
16: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
20: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. На средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сугутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Домрф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
0: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
21: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
22: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
21: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
3: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
21: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвыч сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Обадоев продолжит.
6: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые ательеры не хотят легализоваться. Цитата. «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймурханлы.
7: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
6: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
9: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стране, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
6: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
10: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
23: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизить при благоприятных условиях.
10: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
24: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйвера, роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
10: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
5: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом, и они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы отлить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
10: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще это мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
8: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
11: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы. Да?
8: Но это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
2: Между делом с Кирой Альтман.
12: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь. Но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
13: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы. И вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза, и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
12: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводит мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес ФМ». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
6: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
0: Формулировки ФАС оставляют желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предупреждение — это предупреждение. Они пальчиком погрозили и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
6: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
16: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
6: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
18: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
19: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или касации все-таки такое абсурдное. общем-то, справит.
18: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
3: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
18: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург».

0: купили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
1: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
0: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером»?
0: Наверное, будут сравнивать. А в принципе, зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие, передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизации. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
1: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
0: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. Я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
1: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
0: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
2: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес ФМ» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
3: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет, и не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
3: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимаю,

0: понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
1: Илья Ермолов – режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
2: «Узнал о войне». Ирина Доброхотова – основатель компании «Бест Новострой».
3: Как я себя помню в осознанном возрасте, я, конечно же, всегда знала о Великой Отечественной войне. Почему? Потому что у меня дедушка прошел всю войну. У него было 6 детей, и, конечно же, включая моего папу, мы всегда все знали, собирались, но он был раненый, прожил не так долго. Мне запомнилось, что он играл на гармошке. Вот он войну прошел с гармошкой. Вот оттуда мои осознания детские. Нужно было обязательно веселить, поддерживать боевой дух. 4 года гармошка была с ним.
2: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать в ручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это 3-й алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
6: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле, но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку. карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. Кабмине обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашна.
5: «Бизнес говорит».
7: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
8: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
7: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
9: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не есть хорошо.
10: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
11: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
10: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
7: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
12: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
7: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина, информацию, естественно, рынок ждал, и оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот, противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше 100 долларов за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами – витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали, хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Бликулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефти». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании НИС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
17: Минфин рассчитывает объем операции, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
16: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
18: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
16: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до $60 за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
19: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
16: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
20: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. На средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сугутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на 1/4. Ипотека набирает обороты. По данным Домрф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
0: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
21: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
22: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то в принципе просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
21: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
3: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
21: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держи. Курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
6: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймур Ханлы.
5: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
6: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
8: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стране, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
6: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
9: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого, в 24-м, потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
23: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
9: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
24: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
9: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси. Говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
7: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арена, пусть будет капик за мой счет. Все, мы оплатим налоги, просто чтобы, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льготных. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
9: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще это мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
10: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено. Но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
11: И получается, школьная, система образования тоже решила применить такие методы, да?
10: Это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место, но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущую реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов.
12: Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
2: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводит мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал Business FM, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на Business FM. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
6: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trucks озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
14: Формулировки ФАС оставляют желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение — это предостережение. Они пачкам погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
6: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица, комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
15: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело, опять-таки, к последствиям для рынка.
6: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
17: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
18: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурдное. это справит.
17: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
0: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
17: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда компании «Кинотека». В интервью «Бизнес FM» гендиректора киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
16: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
19: Это нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре «Современная драматургия». Хороший спектакль.

0: тем временем, когда я писался курьер.
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим курьером?
0: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд, и я в этом смысле... Как сам режиссер, я снимал экранизации. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
1: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
0: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
1: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
0: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
2: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес-ФМ» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
3: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет, и не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
3: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делаю.
2: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
4: Узнал о войне.

0: Лев Лещенко, народный артист России.
1: 45-й год. Я жил рядом с полком Богородским. И помню, что во дворе было какое-то торжество. Очень шумно было вечером. Какие-то фейерверки были. Я не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это... В принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь. Это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
0: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
5: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 20 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле, но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0 «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
4: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
0: «Бизнес говорит».
3: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну, объясняет Бизнес-ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
6: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
3: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
7: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не есть хорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
8: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
7: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
3: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
9: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
3: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
4: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже $100 за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше $100 за баррель.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классически китайский, ни единой кнопки. Две версии, только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09, обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
0: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания КФТ «Senator Treasury» предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании НИС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
14: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
13: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
15: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
13: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до $60 за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
16: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий факт.